Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82. ДФМ. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. ДФМ.
2: Crazy night, intense.

0: реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что...

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
2: Вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
1: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной синокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.

FM. Радио DFM. DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 21 градус, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
0: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. На плюс.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Шоу «Разбудилники» на радио DFM. Бум, шакалака, алоха, ди пипл. Если кофе с утра бодрила, но не выбодрила. Врубай зевот окрушительное шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала, о, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Традиционные комплименты. Спасибо, Саймон. Хочу пожаловаться тебе на своего сына. Соседа.
0: Ой, все, я беру, что, этот бейсбольный бит или
1: да.
0: что?
1: Да. Зашли в лифт, я ему: доброе утро, а в ответ просто тишина. Ну вот как? Я не понимаю таких людей. Ну не обязательно проявлять инициативу в разговоре. Ну я тебе уже поздоровалась с тобой, ну ответь просто. Сложно, что ли?
0: Может быть, у человека обед молчание?
1: Так ты его оправдываешь.
0: Как в это время.
1: Нет, перебит он.
0: Может, так тихо говорил, а что он не слышал?
1: Достаточно громко. Ты вообще здороваешься с людьми в лифте?
0: Вау, я здороваюсь. Ну, как бы тебе объяснить? Если я здороваюсь, и человек не отвечает, я не обижаюсь. Я уже понял, что не все это любят. Mm-hmm. Особенно охранники, они устают от того, чтобы многие с ними здороваются.
1: Вот тут я соглашусь, вот. Да. Но и история в том, что все-таки я доброго утра желала примерно в 5:30 утра.
0: Может, для человека же не утро.
1: Может быть, он просто на кортизоле, на гормоне стресса чисто двигается.
0: Не утро, не всегда бывает добрым.
1: Ладно, простим его. А вам, друзья, предложим заказать разбушку, пробушку, как хотите, так и называйте. Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как зовут, из какого города, кого нам нужно разбудить.
0: Ну что ж, мы слушаем один тречок и возвращаемся. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи тусовку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Ну и кому нужна пробушка? Напомним, заказать ее можно в группе ВКонтакте под последним постом. Как зовут, из какого ты города, кого будем будить?
2: Артур сделал то же самое. Ну что ж, пишет он: «Разбудите мою девушку Веру. Она на работе, будильник не слышит. А вот разбудильник может вполне сработать».
1: Особенно их если два разбудильника.
2: Мы же живые будильники. Но древняя профессия есть такая, то есть живой будильник, который ходил и стучал по окну.
1: Палкой.
2: Да, палкой.
1: Мы палкой никого не бьем.
2: Мы это делаем нежно. Ну что ж, погнали, включите совку.

0: Hey, so good, bum bum, so nice. I got a you.
1: Айсылу пишет дальше. Передаю привет моей мамочке Азизе в Уфу. Очень скучаю по ней и жду долгожданной встречи.
2: Вау, я бы сейчас поставил Азизам.
1: Подошло бы.
2: Да, переводится как любимая. Прикинь, Азизам. Ну ладно, не было Азизам, но зато есть такое.

0: бодрого дня всем красноярским ребятам. Вы лучшие!
1: Очень лаконичненько. Татьяна из Дмитрова пишет. Всем прекрасного пробуждения.
0: Окей. Ну что ж, делаем, выполняем. Краснодар! А, точнее, Красноярск! Я их путаю, к сожалению, иногда. Ну что ж.
1: Это такой призыв на игру, я думаю, участие в ней. Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-1012 звонит.
0: Да, а так ты попал в шоу «Разбудильники». И заодно включи тусовку.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Ваша! Бонжур, ди народ, это храпогонная тусовка вместо капучино под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: В эфир храпогонница Катюндра Катя Бодрова.
3: Храпогонщик, диджей Саймон.
2: Сейчас игра слова «микс», где коверкаем слова так, что автокорректор плачет.
3: И автозамена тоже. Разбираться в правилах этой игры с нами будет Константин из Ставрополя. Костя,
2: Константин!
4: Привет. Доброе утро. Доброе утро.
2: Константин постоянный, если перевести, конечно.
3: Такой спокойный, мягкий голос с самого утра. Ты вообще проснулся?
4: 50-50.
3: Угу. Ну, сейчас будет примерно 99-1.
2: 15-15?
3: 50-50.
2: Ну что ж, Константин, ты уже понимаешь, что ты попал в шоу «Разбудильник», ты будешь разбужен.
3: Мозг твой точно, потому что игра такая. Называется она «Слово микс». Мы сейчас тебе, Костя, называем устойчивое выражение, которое все знают, ты, я думаю, тоже. Буквы только там расположили в хаотичном порядке, и твоя задача расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Справишься, заберешь фирменный мерч от Radio DFM. Готов?
4: Готов.
2: Удачи, ты слушаешь оба. То есть ломанный русский язык, а есть сломанный русский язык. Второй вариант именно у меня. Так, первая фраза. Тушки в ротанус.
3: Это какой-то призыв?
2: Не знаю.
3: Тушки в ротанус. Это знаешь, когда... Давайте серьезнее, ребята.
2: Да.
3: Вот когда такой посерьезнее настрой. Да. Убираем вот эти вот ваши...
2: То есть хватит баловаться. Вот. Так,
4: Нет, не могу придумать.
3: Ну, погнали дальше. Это были шутки в сторону.
2: Так. Следующая фраза. Веселит загмами.
3: Ну, повышили немножко загмами.
2: Чем ты обычно думаешь?
4: Шевелить мозгами.
3: Да!
2: Молодец!
3: Шевелить мозгами. Дальше.
2: Зачитали. Так, следующая фраза. Шуч басачи.
3: Шуч басачи. Это все. А не правда.
4: Чушь собачья.
2: Браво! Видишь, он вошел в игру. Сейчас уже вас еще поперло. Так, поехали. Последняя фраза. Господи. Течать сымли.
3: Течать сымли.
2: Тут уже посложнее. Если ты экстрасенс и можешь понять, о чем люди думают, значит, ты можешь.
4: Читаешь мысли.
3: Ну, справился, причем блестяще, я считаю.
2: Причем с сомнением начинал, да, вот, а так, ну, понимаешь, красавчик.
3: Как мозг лучше стал работать, как думаешь, Костя?
4: 100%. Разбудили на все.
3: Ага, на все 100. Да, перевыполнили.
4: Как и обещали.
3: Перевыполнили правду.
2: Я говорил, видишь, выполнил заказ, и ты тоже.
3: Мы поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от радио DFM.
2: Ну, кстати, еще есть 6 секунд на приветик.
4: Хочу передать привет Ставрополю, прекрасный город.
3: Да, согласилась, я у вас была.
2: Я был, да, меня так накормили вообще, я как будто у бабушки был.
3: Ставрополь, включи тусовку.
2: Ну, как настроение?

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
1: Реклама на
3: ДФМ. В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей Чанган и всего тестового парка Юни с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
4: Предложение ограничено до конца июля.
5: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
6: Все для сварки в месте одном. Называется Вером. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания Вером. Комсомольская, 4. Телефон 54 67 48.
7: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
8: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
7: Курсавто 20 20 12. Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
9: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
10: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
15: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
9: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
10: Телефон рекламной службы радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и у нас есть предложение, от которого невозможно отказаться, как считает Саймон, присесть в драндулет времени,
3: да?
2: Отправиться в прошлое, для того, чтобы откопать оригинал популярного сегодня ремейка. Это рубрика «Старый новый трек».
3: Ой, ты начинала, я думала, о крестном отце вообще.
2: Почему?
3: Сейчас пойдет речь.
2: Это же оттуда этимология фразы. Да.
3: Ну что ж, да, это «Старый новый трек», где хиты возвращаются, а неожиданно как бывшие. Так, сегодня, как всегда, мы с Катей садимся в наш драндулет времени и отправимся в поиски. Обычно слушаем два ремейка, а потом оригинал. Первый ремейк в нашем пути сегодня, кстати, вышел до появления выражения «Шнейне во фапе». Это хит 2023 года. Dub Dogs, Crazy Junkie and Brando, Wasted Love. Начинаем слушать.

0: Звучал этот трек, когда даже охранники еще не начали стоять на фейс-контроле. Хотя, наверное, может быть и неправда. Хит еще 97-го года, который многие, кстати, ошибочно принимают за оригинал. Это Беллини, «Самба де Жанейро».
1: Включай.
0: Let's go.

0: Ну что ж, включай интуицию. Попробуй угадать, когда вышел оригинал.
1: Если это версия 97-го года, ну, давай возьмем десятку, где-то пораньше.
0: 10 лет раньше?
1: Ну, не знаю, конец 80-х.
0: А если 20 лет раньше чуть-чуть?
1: 70-е.
0: Да, 70.
1: Третий?
0: Ты экстрасенс, что ли?
1: Да, Саймон просто пальчиками мне показал.
0: Ну, я тебе мир показывал, а ты сразу поняла. Браво, хотел тебя сбить, видишь, экстрасенс ты у нас. Ну что ж, слушаем первоисточник, действительно. Музыкальный антиквариат в очень хорошем состоянии. 73-го года бразильского джазового барабанщика. Его зовут Аирто Морейра. Tumble in 74.

0: Ваши
1: Лепота.
2: Это напоминает последний альбом Софи Такер. Ты же знаешь, они все переделали. Все под бразильский стиль.
1: Да.
2: Целый альбом выпустили. Очень интересный.
1: Слушай,
2: кому,
1: а есть...
2: кому интересно, послушай.
1: Есть направление бразильский джаз?
2: Вот да.
1: Что-то похожее.
2: Он есть, да. Вот он и есть, действительно.
1: Импровизация такая сплошная. Угу. Потрясающе. Очень круто.
2: То есть выбираешь оригинал или ремейк?
1: Определенно точно. Оригинал.
2: А, знаешь, чуть-чуть послушаем, а потом свалим, да?

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
5: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
6: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь. Пользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
5: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
5: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16-20, подробнее на туту, только 6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Up the next.
3: А дальше тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Бигги-бэнг, бум, пэу! Ола, динарор, это языкочёсное шоу «Разбудильники». У доски филологический сленг «Разведчик» Катя Нюша. Катя Бодрова.
3: У тебя сильно больше фантазии по представлению. Тот самый Саймон, друзья.
2: Ну что ж, проходим урок сленгов городов России в рубрике «Говоризмы». Где станота? Это нитик. А тремпел – это вешалка.
3: Запомнил же. Я предлагаю отправиться на родину мою, в Самарскую область.
2: Вау.
3: И узнать, что такое курмыши.
2: What?
3: Курмыши.
2: Что-то серебряное?
3: Нет.
2: Питьевое?
3: Нет.
2: Вау, курмыши, а их можно носить?
3: Нет.
2: А можно унести?
3: Нет.
2: Это что, неодушевленное?
3: Это неодушевленное. И это скорее, не знаю даже, как определить тебе. Это не предмет, не человек.
2: Состояние души.
3: Нет, не состояние. Это расстояние.
2: А, это расстояние? Типа дофига ли он, что ли?
3: Да.
2: То есть, когда чего-то очень много?
3: Когда что-то очень далеко.
2: А, в Кукуево?
3: Да!
2: В Курмышах это в Кукуево?
3: Да, далекое место. То есть, когда говорим, пойдем, доедем до нашего друга. О, нет, это в Курмышах находится.
2: Я сколько не живу в России, именно только выражался одним способом. То есть, в Кукуево находится, теперь в Курмышах.
3: Главное, не это... Рифму не находи к этим словам, и все будет хорошо. Хотя, знаешь, я житель Самарской области долгое время никогда этого не слышала. Но люди из других городов говорят, что действительно в Самаре употребляют вот курмыши.
2: Курмыши, да? Но ты знаешь, миллионер из Курмышах, так можно сказать?
3: Миллионер из Курмышей. Да пусть будет так.
2: А, из Курмышей, да. Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ включил.

0: Прогноз на DFM.
1: Thank you. Зиба.
2: Прогноз.

0: качай!
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 21 градус, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
0: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
1: О, стройландия.ру. 460961, город Оренбург. АЭС автоматики 28А. УГРН 112-565-804-3961.
3: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.

0: Радио DFM. DFM. В Москве 8 часов. Саймон, Катя, DFM. Разбудилники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка. Приветище, динародище. Постараемся раскачать тебя так, чтобы ты добежал до работы и потом вспомнил, что забыл машина дома.
1: Что? Машину дома?
0: Да. Бодро пожаловать в Пуэр Кофейный Альянс под названием шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Не помню, делилась ли с тобой тем, что недавно ходила в кино, и причем ходила в кино одна. И вообще я люблю так делать не потому, что компания не находится, не поэтому. У меня есть друзья. А потому что есть потребность, не знаю, какая-то что ли в этом, провести время с самой собой. Ты ходишь куда-нибудь один? В кино, в кафе?
0: Обожаю в кино один ходить.
1: Да?
0: Обожаю. И у меня... Но, видишь, мне так повезло, что как бы я давно уже веду кинорубрику. И эти кинокомпании, они часто мне кино показывают вообще раньше всех.
1: На премьерные показы тебя зовут.
0: Да, то есть закрытый показ, я один сижу, смотрю, а потом еду уже беру брать интервью у этих звезд. И мне приходилось немало раз сидеть один в кино. Кать, это же такой кайф!
1: Скажи!
0: Никто не чавкает попкорном рядом.
1: Только ты чавкаешь.
0: Да, один, причем без эха.
1: И какое-то. И тебе не нужно какую-то реакцию, да, ждать от кого-то. Ты как будто сам выбираешь ту эмоцию и реакцию, которая у тебя вызывает.
0: Да, да, да. Обычно даже дома я в наушниках смотрю, чтобы вылавливать все саунды, все звуки.
1: Ну вообще, я считаю, не надо никого ждать. Хочется на выставку, иди.
0: Ну, конечно.
1: Хочется в кафе, иди.
0: Если есть аксессуар, который можно взять с собой, как в виде друга или подруги, бери.
1: Аксессуар. Переименуй свою лучшую подругу прямо сейчас. И призову вас, друзья, принять участие в заказе на пробушку. Заказываем где? В группе ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, из какого то города, кого нам нужно разбудить.
0: Так что заказывай своих близких, по-хорошему заказывай пробушку.
1: Фигура тут, фигура там.
0: Да, именно так, да. Через одну песню вернемся и начнем. Вот это да! Катя!
1: Саймон!
0: Ну давай, поехали!
1: Давай!
0: Слушай, разбудилники, слушай, разбудилники, слушай, разбудилники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, кто здесь. Катя Бодрова.
2: О, а я твой брат от другой мамы. Диджей Саймон «Черный перец».
1: Группа ВКонтакте под последним постом. Напомним, здесь можно оставить заявку на пробушку. Как зовут, из какого ты города, кого будем.
2: И уже вижу, какие сообщения приходят. Пишет нам Наталья. Моей прекрасной подруге Дине передаю большой привет из Тюмени. Проснись и пой!
1: Что, устроим?
2: Сейчас запоем.

0: Разбудите мою дочурку Нику. Ей пора вставать и ехать на выступление по художественной гимнастике. Но она до сих пор видит свои сны с зайчиками. Зайчик, вставай.
1: А когда зайчики видят, разве не к деньгам, нет?
0: Да, все к деньгам, я думаю.
1: Я уже все приметы российские уже никак не могу запомнить. Ну что же, погнали. Let's go. Can't touch this. Ага. Can't touch this. Не трожь. Это на Новый год. Can't touch this. Ну, слушай, это, кстати, если что, это как бы можно и перед Новым годом тоже придумать.
0: Да когда угодно, да.
1: Ну что ж, пишет нам Инна. Разбудите, пожалуйста, моего молодого человека Сергея. У него сегодня важный день на работе. Он должен быть в ресурсе.
0: Моему другу и тренеру Виктору нужна пробушка. Срочно капслоком аж написал Кирилл. Витя.
1: Ну, сейчас поставлю фит капслоком.

0: Играй с нами в игру.
1: Звони по телефону прямого эфира 8-495-956-1-2.
0: Давай вспомни фильм «Давай сыграй с тобой в игру».
1: Я помню.
0: Как называется, помнишь?
1: Нет.
0: Пелагея называется. Пила, точнее, господи.
1: Пила.
0: Скоро вернемся, ребят. А то сейчас лишний проболтаем. Это шоу «Разбудильники». Включи.

0: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
16: Welcome back, and right now.
17: А теперь тусовка.
18: On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там? Кто там? Кто там?
2: Чик. Чик-бум! Привет, D-Dream Team! Это глазораспахательное шоу
3: «Разбудильники».
2: В студии самарская глазораспахательница Катя Бодрова.
3: Знаменитый африканский глазораспахатель диджей Саймон.
2: Сейчас игра «Кто там?». То есть в этой игре мы угадываем звезду. Так же хорошо, как навигатор работает в тоннеле.
3: Это я. То есть никак.
2: Я про себя.
3: Да, игра, которая, в которой никак не получается Саймону выиграть. Но посмотрим, что будет на этот раз. У нас на связи Артем из Брянска. Тём, привет.
2: Тёма, welcome.
4: Привет.
2: Бодро пожаловать.
3: Бодрый Тёма, да? Я бы сказала. А, Тём, для того, чтобы объяснить тебе правила игры, нужно с Саймоном распрощаться на какое-то время.
2: О, окей. Окей, ladies and gentlemen, как там сказал мой дядя?
4: I'll be back.
3: А, это он твой дядя?
2: Да.
3: Окей. Тём, вот теперь нас Саймон не слышит. Мы отключили ему наушники. И я попрошу тебя загадать какую-нибудь звезду, которая тебе нравится, или персонажа. Ну и озвучить мне.
4: Так, ну давай. Давай это будет актер Том Харди.
3: О, зачем ты моих крашей перечисляешь? Я плюсую, хорошо, Том Харди. Что будет происходить дальше? Включаем Саймона наушники. Он в течение минуты будет пытаться догадаться, кто там. То есть разгадать того персонажа, ту звезду, которую ты выбрал. Если ему удается это сделать, ты не собираешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Если удается, забираешь. Или наоборот, разберемся.
4: Да, окей,
3: Тём, и важный момент, на все его вопросы отвечай только да или нет. Договорились?
4: Понял, принял.
3: Угу. Сай, возвращайся.
2: О, играем? Окей, let's do it.
3: Там такое.
2: Значит, я сегодня лажать буду, да?
3: Нет, я думаю, есть шанс.
2: Угадаю.
3: Отгадать. Есть шансы, есть.
2: Окей.
3: Ну что, погнали?
2: Let's
3: одна минута.
2: Угу. Тёма, да?
3: Угу.
2: Тёма, слушай оба, так ты персонаж?
4: Да.
2: А, персонаж.
3: Зачем ты путаешь, Тём?
4: Не персонаж.
2: Не персонаж? То есть ты живой человек, да? Существуешь?
4: Да, конечно, да.
2: Ты девушка?
4: Да, нет.
2: Мужик?
4: Да.
2: Так, наш русский мужик?
4: Нет.
2: А, значит, привезённый. Так, американец?
4: Ну, да, вроде.
3: Ну, вроде.
2: Вроде, да?
4: Ну, вроде,
2: ну,
4: да.
2: То есть, значит, европейская внешность?
4: Да.
2: А, окей, так, а ты не мем, случайно?
4: Нет, ну, может быть, но скорее нет.
2: Так, а ты, ты крутой?
4: Да.
2: То ты качок? У тебя то есть.
4: Да, of course.
2: Слушай, качок. А ты лысый? Лысый? Лысый?
4: Нет.
2: Он даже of course сказал, знаешь. Блин, а не лысый. Но бородатый, наверняка, да? Да нет?
4: Нет.
2: Не бородатый, не лысый, но качок.
4: Нет.
2: Блин, я думал Дуэйн Джонсон.
3: Давай свою версию.
2: Ну, так, если не Дуэйн
3: Джонсон. А, Дуэйн Джонсон?
2: Не качок американец.
4: Нет.
3: Саймон, ты его обожаешь.
2: Подожди, ты играешь в боевиках?
4: Да.
2: Ну, я с тобой, значит, знаком. Джейсон Стейтем.
3: Нет.
2: Ой.
4: Нет.
3: Так не лысый же.
2: Блин,
3: а Стейтем почти.
2: А меня лысина преследует теперь, понимаешь?
3: Есть у нас с тобой любимый сериал, один из, который называется «Гангстерленд». Как думаешь, кто там?
2: Если он там старичок, нет? В этом сериале?
3: Нет.
2: А, тогда Том Харди.
3: Нет, это Том Харди.
2: Ну, это сложно.
3: Тём, ну, ты должен понимать, что Саймон ответил правильно только после гонга, поэтому победа за тобой. Мы тебя поздравляем, благодарим за то, что выбрал в качестве персонажа, точнее, звезды нашего краша, и моего, и Саймона. Ну и вручаем тебе фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Yeah, красавчик.
4: Yeah, спасибо.
2: Ну что ж, еще есть на привет 9,5 секунд.
4: Всем огромный привет и классного дня.
3: Yeah. Тёма, Брянск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему для чая есть чайник? Для кофе – кофейник. А для какао нет какаоника.
1: Реклама на DFM.
3: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль-центр. Кровля, фасад, забор. Звоните 54 54 54.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
4: Курсавто 20 20 12.
6: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Мам, мне было не страшно.
13: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Впервые в Вологде шоу «Каскадер». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, в которую мы успели влюбиться, «Мэшапы Саймона». Что Сай делает? Берет текст одной композиции, присобачивает, запомните, пожалуйста, этот термин, к музыке другой композиции, ну и получается новый уникальный трек.
2: Вау, смотри, какой случай у нас сегодня. В русском языке есть слово «мондегрин». «Мондегрин» — это случай, когда услышанные в песне слова воспринимаются как другие.
1: Так.
2: Вот так трек на албанском языке стал мемом в русском интернете. То есть народ исполняет его по принципу «что слышу,
1: то пою».
2: То и пою.
1: Вот так. Ну это, подожди, это аналог «Freed from Desire», «Виктор Дизайнер».
2: Молодец, правильно. А, и слышь, а ты знаешь песню «Я без уха на мели, продаю козу в Твери».
1: Напомню, что это?
2: Бам-бам-бам. «Я без уха на мели, продаю козу в Твери». Бам-бам-бам.
1: Миша Миллер.
2: Да, Миша Миллер и Алекс Велла. Вот сегодня в моем мешапе присобачил вокал из этого хита к кей-поп-хиту «Jungkook 3D». То есть у нас «Бам-бам 3D». Слушаем.
1: Бам-бам.
2: Бам-бам
1: 3D.
2: Бам-бам 3D.
1: Погнали. DJ Simon.

0: Там еще продолжение. То есть кофе вылили сорта. Думай сам, иди ты.
1: Как этот термин еще раз напомню?
0: Термин Mondegreen.
1: Mondegreen.
0: Как слышится, так и пишется. Mondegreen.
1: Слушай, мэшап в отношении него, они как созданы друг для друга, эти две композиции.
0: Да, кстати, как будто готовый трек, да?
1: Да.
0: Там даже возиться не пришлось много, они просто сдружились с самого начала.
1: Спасибо тебе за эту идею, класс.
0: От всего сердца черного перца. Это шоу «Разбудильники». И здесь не только Mondegreen бывает.

0: реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту. Только 6+.
1: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту 10%. Вернем рублями.
2: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. Вау. 0+.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии «Т» помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 520 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru. А дальше тусовка
14: on DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Все как блогер прописал.
3: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
4: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
3: И у нас впереди рубрика «Все как блогер прописал». Рассказываем то, что мы когда-то с Саймоном слышали от какого-то блогера, от какого-то эксперта. И обсуждаем, прислушиваться к этим советам или послать их лесом. Что обсудим сегодня?
4: Сегодня очень интересная тема. Я не знаю, ты в курсе или нет. Вот некий блогер нам сегодня прописывает и открывает кошачьи дакимакуры.
3: Простите, что это? Не то, что я подумала.
4: Дакимакура называется. Вот он нам прописывает эти кошачьи дакимакуры и постельное белье, которое имитирует гладкость настоящего питомца и его тепло. Прикинь, гладишь, как будто настоящий
3: кот. А мурлычет это постельное белье?
4: Ну, эту функцию не добавили.
3: Вот, неувязочка происходит.
4: А ты не слышал?
3: Успокаивает как раз мурчание кошачье.
4: Ну, не только же. Гладкость и то, что именно рядом лежит. А сейчас поймешь, что такая дакимакура. Может, ты поменяешь свое мнение.
3: Так, что это?
4: Дакимакура. Причем не кура. Кура ни при чем. Вот. Это длинная японская подушка-обнимашка. Обычно, то есть 150 на 50 сантиметров. То есть полтора метра. То есть почти человеческий рост, да? На которую нанесено изображение персонажа. Либо аниме, манги, игры. Или даже звезд шоу-биза.
3: О, Том Харди можно разместить, да?
4: Вот, теперь мурликание.
3: О, такую подушку я хочу, такого котика.
4: То есть Том Харди дакимакура.

0: Чанган, центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей Чанган и всего тестового парка Юни с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
1: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
2: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
3: Курсавто 20 20 12.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54 54 54.
6: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
8: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория Стройдвора.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радио DFM. В Москве 9 часов.
1: Саймон, Катя, DFM. Разбудилники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-оу. Привет, ос, ди вселенная. Если знаешь о кофе все, даже то, что он, это оно, но это не помогло.
2: Наоборот. Оно это он.
1: Оно ты, то он. Ну да, если это не помогло, милости просим в наше веко поднимающее шоу
2: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
2: Короче говоря, он и она.
1: Он, это уже про кофе еще?
2: Про рот. Да, кофе. Ребят, вчера вечером у меня была чистка телефона, хочу поделиться. Освобождала память, удаляла все ненужные фотки. И это так смешно. У меня, оказывается, каждая сессия, фотосессия небольшая, лифтолук. Вот зашла, прикольно стою. 40 фото просто, почти одно и то же.
1: А что ты удивляющая? Ты же девушка,
2: ну
1: вы только
2: да.
1: так делаете.
2: Ну просто это так забивает память. Ну когда мы научимся с одного раза, хоп, и готово.
1: Ну там, кстати, есть функция именно, чтобы телефон нашел дублирующие фотки.
2: И удалил.
1: Но он просто тебе показывает, чтобы тебе легче было их найти.
2: А, ну окей, окей.
1: Ну, обращайся, я как бы тебя прокачаю.
2: Вот. Не, я не покажу тебе свои неудачные фотки. А ты такой же, ты много делаешь кадров?
1: Ну, я же мужик, мы же делаем один кадр вместо трех. А потом жалеешь, что три не делал, понимаешь?
2: Вот все наоборот. Ладно, пробушку, ребят, заказываем. Есть группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как зовут, из какого города, кого нужно разбудить.
1: Уже начинаем гребать в вашей комментарии. Так что писите. Мы скоро начинаем читать. Через несколько минут, то есть через одну песню вернемся и в бой!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Мы, как всегда, готовы устроить пробушку всем тем, кто этого заслуживает. Группа ВКонтакте под последним постом. Можно отметиться, как тебя зовут, с какого ты города и кого хочешь, чтобы мы разбудили.
2: Так что-то поторопись заказываться пробушку, потому что мы читаем только комменты, которые прислали. Пишет, как зовут? Сейчас ищу. Ладно, я пока прочитаю. То есть разбудите село Молочное. Прикинь, молочное село.
1: Вкусненькое.
2: Вообще, а кефирное ваше село есть? Именно Дарью Романову, ей очень нужна ваша пробрушка.
1: Даша. Да. Из молочного.
2: Да.
1: Молочное, отдела.
2: Молочная Даша.
1: Лови пробрушку.
2: Let's go. This is the rhythm of the night. Yeah. All night.
1: Пишет Алена, в Кировск. Передайте, пожалуйста, пробушку всем-всем, кто еще не проснулся.
2: О, Киров. Очень часто бываю в Кирове.
1: Кировск.
2: А, Кировск. А, ни разу не был. А вот в Кирове, да. Как страна большая, необъятная. Поехали, включи тусовку.

0: Цикорий, хоть что-нибудь написать.
1: Цикорий. Сложно.
0: О-о-о.
1: Сложновато.
0: Пишет Никита. Бодрова Катя, ты как никто сможешь взбодрить мою сестренку Катю. Сай, поставь что-нибудь взбодрительное.
1: Ну, а тезки, лежит пробушка.
0: Разделение труда, понимаешь?
1: Давай устроим.
0: Есть там еще комменты тебе?
1: Разбудите Лину. Вот вижу, всю ночь вносила правки от клиента. Теперь не могу проснуться. Москва.
0: Блин, как эти клиенты не спят-то. Дай человеку отдохнуть. Ну что ж, погнали.

0: every day I'm shuffling.
1: Come on now. Давай, давай.
0: Ну что, скоро уже играем, так что подтягивайтесь.
2: Есть телефон прямого эфира. Звони 8-495-956-101-2.
0: Every day we hustling, потому что мы шоу
2: «Разбудильники».
0: Скоро вернемся. Пока. Ты включи тусовку.

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
3: Кроме формата и каналов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: В Ленте!
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы в сети. vk.com/dfm. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Привет еще, Ди-Галактика. Это жизнерадостное шоу «Разбудильники». Она такой знаток, что может написать диссертацию о ленивых голубцов. Катя Бодрова.
4: Это мое любимое блюдо. И диджей Саймон.
3: А сейчас есть возможность наржать себе приз в игре «Смехотерапия».
4: И сделать это попытается Мила из Оренбурга.
3: Как это мило. Мила! О, дратути!
4: Рад тебя слышать. Ну, у прекрасной девушки с таким милым голосом и именем. А какие могут быть проблемы в жизни? Но есть такие?
5: Нет, ну, конечно, есть проблемы, на самом деле, есть у всех, наверное, я так думаю. Но есть, ладно, не проблемы, мы называем это ситуацией. Вот, например, сейчас стою в холле, жду такси, уже четвертое такси от меня отказывает.
3: Ух ты!
5: Поэтому стою одиноко, жду, надеюсь, пятый справится.
3: Может быть, ты не там точку поставила?
4: Ну что, давай обсмеем эту ситуацию, что тебе предлагаем сделать. Сразу после кодового слова «ржи» от Саймона ты начинаешь смеяться над своей проблемой, разумеется. И смеешься все время, пока играет музыка. Ну, а пока играет музыка, пока посмеешься, там уже и пятый таксист подъедет.
3: А таксисты, вы будьте добры, вот девушка вас ждет. А так, внимание, внимание! Начинается сеанс смехотерапии. Просьба убрать серьезные лица в багажное отделение. Давай, Мила, ржи! Как можно такую милую девушку не подобрать на такси?
4: Не подобрать. Такие милые на дороге не валяются.
3: Да.
4: Слушай, это было потрясающе. Как у тебя состояние? Тебе полегче стало?
5: Да, отлично, да. Теперь ждать такси еще веселее стало.
3: О, ну ты продолжай в том же духе сегодня. То есть день уже, мне кажется, уже удался.
4: А как сядешь, прыгнешь в тачку, включи радио DFM.
3: Да, мы всегда будем с тобой.
4: Мы поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от радио DFM.
3: Victory! И еще на привет у тебя будет 8,5 секунд.
5: Ой, Катя, Саймон, я хочу вам передать привет, потому что я на самом деле вас слушаю всегда, вот когда еду, когда в дороге, и на работу, и с работы.
4: Ой, спасибо.
3: Ой, мы с тобой будем тоже вместе скоро, как сядешь в такси, теплые.
4: Только ты, мы и такси. Оренбург, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, меня до сих пор травмирует фраза. Да нет, наверное.
1: Реклама на
3: ДФМ. Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото фристайл.
8: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
9: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
8: Курсавто 20 20 12.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
11: Thank you.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Бигги-ди-бэнг, бум, пэу. Хаюшки, ди пипл. Бодро пожаловать в фабрику по разгону хандры с помощью позитивных предсказаний. Это антистресс-шоу
3: «Разбудильники».
2: Напротив меня мемасита Катя Бодрова.
3: Мне нравится. И сегодня звезды расскажут, какая ты страна.
2: Ну что ж, это мемоскоп, да? То есть звезды сошлись не в натальной карте, а в карте мемо. Кто начинает сегодня, как всегда, овны, да?
3: Да.
2: Окей.
3: Испания. Вы страсть, шум и желание начать день прямо с сиесты.
2: Дальше кто там идет? Дальше тельцы, да?
3: Ты. Италия. Сегодня для вас еда важнее планов, а красота важнее дедлайнов.
2: О, тут угадала как никогда.
3: И жестикулируйте.
2: А юг еще вообще, там юг прямо вообще, как будто мои земляки в Африке вот так общаются. Близнецы.
3: Южная Корея. Все, что вы делаете сегодня, залетает в тренды. К концу дня вы станете популярнее, чем парни из BTS.
2: Еще и кей-поп слушают, окей. Раки.
3: Ирландия. Вы теплый паб, дождь за окном и разговоры по душам.
2: А смотрела фильм «Ирландец»?
3: Да. С потрясающим вот этим красавчиком.
2: Мартин Скорсезе, который.
3: Снял.
2: Да.
3: Наверное.
2: Да, с Аль Пачино, вот и остальные, да. Так, дальше, Лувы.
3: Франция. Сегодня вы уверены в том, что мир должен любоваться вами без объяснений.
2: Еще и лягушачья лапа. Так, дальше кто виси?
3: Девы.
2: А, девы.
3: Япония. Вам хочется простого человеческого заказать роллы и устроить чайную церемонию, а не подбивать отчеты в Excel.
2: О, есть крутой фильм, называется «Мечты Дзиро о суши». Вот очень философский фильм.
3: А, ты рассказывал, это документалка.
2: Да, именно о суши. Вот забегаловка, где только 8 человек сидит. А три звезды Мишлен у этой забегаловки. Дальше у нас весы теперь.
3: Швейцария. Сегодня вы как швейцарские часы. Идете уверенно, стоите дорого, и на вас всегда можно положиться.
2: Скорпионы.
3: Турция. Вы мастер рассказывать истории. От вас невозможно отлипнуть, как от турецкого сериала.
2: О, как достучиться по окнам, да, или как-то?
3: Достучаться до небес.
2: Нет, постучит в мою...
3: Постучи в мою дверь.
2: А, дверь. Стрелцы.
3: Бразилия. Сегодня вам хочется фестиваля. Ну так устройте праздник, раскидайте конфетти на кухне офиса.
2: Еще и врубайте бразильский фонк. Козероги.
3: Германия. Сегодня у вас все четко, по плану, без лишних эмоций.
2: Вау, да уж. Водили.
3: Исландия. Звезды советуют провести время на природе. Даже если работаете в ТЦ, сделайте перекус у фонтана.
2: И повторите каждый день, если... Ничего не выговаривается. Эй, я фятлаю кудулулулу.
3: Самый, да, вулкан.
2: Вулкан, да. Рыбы.
3: Таиланд. Вы двигаетесь на кураже. Девиз этого дня. Включи тусовку.
2: Эннибл, как там в Таиланде?
3: Потрясающе.
2: Тебе понравилось?
3: Сервис, еда. Тусовки.
2: Окей. И третий сезон сериала «Лотос». «Белый лотос».
3: Посмотри, кстати. Смотрела.
2: А, смотрела, да?
3: Конечно.
2: И, ну, какие эмоции?
3: Ну, мне очень нравится этот сериал. Все части.
2: Окей. Ну что ж, это «Мемоскоп». Шоу «Разбудилники» на радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на тысячи товаров. Распродажа Ашан. Берите все и даже больше. Потому что все начинается с Ашан.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: АО «Альфа-банк» 6+.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
12: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ Неофит».
8: А дальше тусовка
9: on DFM.
8: Потому что

0: будильники на радио ДФМ.
1: Катин-хламник. Катин-хламник.
2: Hello, D-народ, приветик! Ну что же, это массаж для мозга под названием шоу
1: «Разбудилники».
2: Здесь массажистка первой степени, 100%. Катя Бодрова.
3: Да, и антирелакса, бодрый массаж гарантирует вам диджей Саймон.
2: Ну что ж, Катин Хламник, где Катюня коллекционирует факты, которые занимают место в вашей памяти вместо паролей и дней рождения родственников.
3: Да, вытесняем дни рождения родственников и вспоминаем рандомные факты, которые зачем-то хранятся у нас в голове. Ну, например, в моей голове хранится такое. Ближайшими родственниками тираннозавра являются страус и курица.
2: Да ты что, про родственников я реально в точку попал. То есть, у нас еще раз, кто? Курица и кто?
3: Родственники тираннозавра, страус и курица. Ну, страус еще можно как-то понять.
2: Можно же поверить, да.
3: А курица, ну тогда побольше уважения к этим птицам. Ну, как ты считаешь?
2: Если не меньше, их ели, да.
3: Хотя бы меньше. Меньше едешь, ешься курица. Это тираннозавр вообще-то.
0: Это шоу «Разбудилники».
1: Саймон и Катя.

0: проснулся. Ну что ж, чтобы твой день бодро начинался, еще раз будильники вовремя включай. И вместе с нами утро качай.
1: Реклама на
2: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
3: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрово, 33, телефон 50 50 19.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курсавто 20 20 12.
7: Мам, мне было не страшно.
8: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Переходи на электротехнику. Электрический скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
10: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы узнали, что такое мандагрин, дакимакура, а также познакомились с родственниками курицы.
2: Это динозавры, что ли?
1: Тираннозавры. Не пропуская утреннее шоу с 7 утра по московскому времени, нам пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит мой коллега, в любой непонятной ситуации бум-шакалака.
2: Наши люди, ну что ж, я твой брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри, о, Куланджа, динарод, зиба-зиба, что правильно понимаешь, наш призыв включи тусовку. Пусть сегодня все сложится, как носки после стирки по парам. До скорой встречи. Если что, я сейчас доступен во всех соцсетях, как DJ MC Simon. Латинскими буквами. Целую. Зиба-зиба за внимание. Люблю, не могу.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Всем привет, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий на радио DFM. У нас сегодня все настолько хорошо, что даже будильник не извиняется. Впереди у нас только лучшее. Кельвин Харрис, Каскада, Соник. Про последнюю, к слову, ходит легенда, что во время тура по Японии певицу спросили, мол, что она ест перед концертом. И Соник в шутку ответила: три рисовых зернышка и дуновение ветра. А на следующее утро японские газеты вышли с заголовками, что секрет прекрасного настроения Соник – диета из пустоты. Ну, хоть кто-то любит воздуханов. Ну, а пустота – это вообще не про нас. У нас все максимально сочно, насыщенно и до последней капли. Это радио DFM. Не переключайтесь.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что

0: Настало время поиграть и выиграть наш фирменный мерч от Радио ДФМ. Буду дарить вам подарки. Плюс 7-495-956-1-2. У нас все по-настоящему, честно и по чесноку. Дозванивайтесь прямо сейчас. Я весь в ожидании жду. Плюс 7-495-956-1-2. Звоните.
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. На плюс. Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82.

0: реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
5: Имеются ограничения.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление — Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и новомода. АО Русская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережный, дом 8, УКРН 102-773-988-5458.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Итак, до нас дозвонилась Оксана из Реутова. Оксана, привет! Как твои дела? Как настроение, дорогая?
1: Привет всем, привет, DFM. Отлично. Нахожусь на работе, смотрю на прекрасную погоду за окном.
0: Я тоже на нее смотрю. А что вечером?
1: Прогулки.
0: С кем?
1: С семьей.
0: Такая пауза долгая была.
1: На природе.
0: Ну да. Оксана, расскажи нам, что тебе больше всего нравится в мужчинах? Три вещи во внешности, в образе, которые тебя больше всего привлекают в мужчине.
1: Щедрость, чувство юмора, ага, и ответственность.
0: Это все про внешность, да? Щедрость. Самое главное, да. Щедрость, мне кажется. Вот любая девушка скажет щедрость, щедрость и еще раз щедрость. Ладно, давай теперь поиграем. Смотри, Оксан, я называю тебе за 30 секунд 7 персонажей. Тебе нужно будет их воспроизвести звуком. Первое, что приходит на ум, и ты издаешь звук. Ты готова? За 30 секунд.
1: Попробуем.
0: 3, 2, 1, погнали. Ольга Бузова. Это она ночью. Арнольд Шварценеггер. Твой начальник. Перепутала. Жанна Агузарова. Ага, Борис Всемогущий.
1: Давайте играть, звоните мне.
0: Волк из «Ну, погоди». Что-то он так долго думает, ладно, я тебя поздравляю, ты просто песня, Оксана. Очень хотел подарить тебе ложку дегтя, дарю тебе нашу фирменную кружку. Кому будем передавать приветы, дорогая?
1: Привет всему городу Реутов, моей работе, своей семье, ну и все, кто слушает DFM. Отличного настроения и хорошей погоды.
0: Спасибо тебе огромное и забыла самым щедрым мужчинам.
2: Реклама на DFM. Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla.

Рубрика «Курам на смех». В городе Бирмингем навигатор увел 42-летнего Кевина от ДТП через проселочную дорогу, где путь перегородил упавшее с дерева яблоко. Кевин, будучи педантичным британцем, вышел из машины, чтобы убрать препятствие, и в этот момент в его пустую машину на полной скорости влетел грузовик со свининой. И пока полиция оформляла свиной замес, Кевин от скуки купил лотерейный билет. Выиграл 15 миллионов фунтов. Я думаю, что вы тоже оценили иронию вселенной. Ньютон открыл закон всемирного тяготения, когда ему на голову упало яблоко. А Кевин открыл закон всемирного везения, когда это яблоко закрыло ему дорогу. Бинго! Просто бинго! И у вас тоже может быть бинго. В ближайшем часе будем разыгрывать наш фирменный мерч на радио DFM, поэтому не переключайтесь.

0: А теперь давайте поиграем на радио DFM. Звоните мне прямо сейчас. +7 495 956 1 2. Будем поднимать вам настроение и дарить подарки. Вот скажите, что может быть лучше, чем подарки и настроение? Номер нашей студии максимально простой. +7 495 956 1 2. Звоните, я жду.
1: Реклама на DFM.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 13-21. Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Итак, до нас дозвонилась Жанна из Москвы. Будем играть с ней. На кону наш фирменный мерч от Радио DFM. Жан, привет, как твое настроение?
1: Привет, привет, настроение отличное.
0: Я безумно за тебя рад. А вот расскажи нам, Жанна, что тебя больше всего привлекает во внешности мужчины? Три вещи во внешности, а то до этого Оксана кричала: «Щедрость, щедрость!» Расскажи нам ты, Жанна, что тебя больше всего привлекает?
1: Мне больше всего привлекает костюм, улыбка и глаза.
0: Какой костюм? Ночной или официальный?
1: Деловой костюм, официальный.
0: Так, улыбка.
1: Это 100% успеха.
0: Ага, это круто, по-твоему, да?
1: Да, да. Мне очень нравится.
0: Я услышал. С бабочкой или с галстуком?
1: Можно и без галстука, просто вот пиджак, брюки, рубашка.
0: Да, можно без рубашки, без пиджака и без брюк.
1: Это тоже можно.
0: Да, все можно. Ладно, давай теперь поиграем. Слушай правила. Я называю тебе за 30 секунд 6 действий, словосочетаний, идиом, да все что угодно, которое тебе нужно будет воспроизвести звуком. Ты готова?
1: Да, я попробую.
0: У тебя 30 секунд. Погнали. 3, 2, 1. Ужасный певец. Голодная ворона. Храп. Храп любимого.
1: Да-да-да.
0: Без рубашки. Жужжание мухи. Твой сытый живот. Влюбленная мартышка. Это было просто потрясающе, особенно влюбленная мартышка. Ты хороша, я тебя поздравляю чистого уха, дарю тебе стюардессу по имени Жанна. А, это не сюда. Фирменную кружку дарю. Кому будем передавать приветы?
1: Передавать тем, кто за рулем, тем, кто на работе в это лето. И пожелать всего самого наилучшего.
0: Спасибо тебе огромное и всем, кто без рубашек.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 21 градус, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54 67 48.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Рубрика «Курим на смех». В Новосибирске судебные приставы объявили план перехват должника по алиментам Сергея. Мужчина, увидев людей в форме, залез на витрину, надел парик и изобразил манекен в мужском отделе. Стоял он 8 часов до закрытия торгового центра, ни разу не шелохнулся. Его сдал настоящий манекен, который случайно упал на Сергея от вибрации эскалатора. Испугавшись, Сергей заговорил голосом полным отчаяния и долгов 400 тысяч рублей. А Каннский лев за лучшую мужскую роль ушел к Сергею. И это единственный человек, которому удалось переиграть полиэтиленовый торс. И вы попробуйте переиграть радио DFM. Впереди у нас розыгрыши, подарки, поэтому оставайтесь с нами.

0: Ну что, давайте поиграем. Номер нашей студии очень простой. +7 495 956 1 2. Если у вас есть бензин, вкусный обед и прекрасная половина, но нету фирменного мерча от Радио ДФМ, то самое время это исправить. Звоните мне прямо сейчас. +7 495 956 1 2. Я жду.
1: Реклама на
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
4: О, стройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. УГРН 112-565-804-39-61. 15+.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курсавто 20 20 12.
3: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багет, летающий через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот, биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». Корона.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
4: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
4: On DFM.

0: Итак, Ольга на проводе из Краснодара. Будем играть с ней, разыгрывать фирменный мерч от Радио ДФМ. Оль, привет! Как настроение? Как нога?
1: Привет! Отличное настроение. Нога реабилитируется.
0: Я очень рад. Оль, знаешь, расскажи нам, что тебя раздражает в мужчинах во внешнем виде? Три вещи, которые тебя бесят. Поведай.
1: Мужчина в принципе, наверное, может быть немножечко не очень супер классно выглядеть, ну, потому что они мужчины. Раздражает, если на встречу приедет одет как на прогулку или на пробежку.
0: То есть, по-твоему, мужчина не может классно выглядеть? Потому что он мужчина.
1: Я имею в виду, он может быть, если он будет выглядеть как, допустим, он там, не знаю, просто вышел чашечку кофе где-нибудь выпить. Ну, короче, он брутально будет выглядеть, если он немножечко неопрятный.
0: Мужчины, которые просто пьют кофе. Вы классные, у вас есть шанс с Ольгой. Будьте просто лохматыми, будьте самим собой. Это самое главное. Вот что любит Оля. Просто лохматых мужиков обычных, которые пьют кофе.
1: Ой, сразу лохматых. Ладно.
0: Ну, ты сказал небрежных. Вот, я лохматый и небрежный. Ладно, давай теперь поиграем. Слушай правила. Я назову тебе за 30 секунд 6 действий, словосочетаний, идиом, которые тебе нужно будет воспроизвести звуками. Ты готова?
1: Звуками?
0: Да. Ага, ну я давай. Тебе говорю, а ты мне звук. За 30 секунд. 3, 2, 1. Погнали. Ворчливая бабушка у подъезда.
1: Ой, ой.
0: Любимый подарил украшения.
1: Это все мне.
0: Это оказался бижутерия из пластика.
1: Что за... Боже мой.
0: Что? Сломанный радиоприемник.
1: Давай, работай! Я же не могу на ДФМ дозвониться.
0: Классные звуки. Хлюпающая чаем подруга. И последняя. Крик души. У тебя последнее все просто одинаково. Что хлюпает чаем подруга, что крик души. Ты большая молодец, подруга, ты хороша. Вот. Я тебя поздравляю не с днем рождения, а с победой. Дарю тебе нашу фирменную кружку. Кому будем передавать приветы, Оль?
1: Привет передаю всему Краснодару. Несмотря на утренние события, я хочу, чтобы мы все были стойкими и улыбались.
0: Спасибо тебе огромное, Ольга. Ну, а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не моюсь холодной водой и вам, конечно, не советую.
2: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на ДФМ.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
7: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
6: Курс авто 20 20 12.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: Лон, ты не одинок. Вместе с радио DFM. Ну а у нас с вами настало время восхитительных историй, а точнее рекордов. Мировых причем. Дело было в Америке, где один трюкач, которому, по-видимому, стало скучно, взял, да и в течение 30 секунд удержал на своей голове 195 рулонов туалетной бумаги. Ну и с учетом того, что высота у стандартного бытового рулончика составляет примерно 10-11 см, то товарищ получается, что смог удержать на своей голове 20-метровую бумажную башню из туалеточки.
1: Ох, ловкач.
0: Ну а вы пробуйте перехитрить меня в игрушке Fake News и выигрывайте наш фирменный приз. Что для этого нужно? Не профукать мой специальный сигнал чуть позже и первыми дозвониться в студию. Меня зовут Артем Скоробогатый. Всем бодрого, доброго и легкого рабочего дня в нашей компании.
2: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что.

0: С нами на связи Анжелика. Здравствуйте, Анжелика.
1: Здравствуйте.
0: Откуда вы к нам пожаловали?
1: Из Воронежа.
0: Лето продолжается?
1: Да.
0: Ай, замечательно. Ну, там-то у вас в целом с ним вообще не должно быть никаких проблем. Но последнее время... Лихорадит это лето какое-то 26-го года. Ну да ладно, давайте переключимся с вопроса лета на участие в нашей игрушке. Фейк ньюс она называется. У нас для вас уже готовы три новостных заголовка, Анжелика, которые я друг за другом вам, собственно говоря, и озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете от нас фирменный приз. А пока к заголовкам. В Америке решили запустить на орбиту Земли 50 тысяч зеркал, чтобы управлять солнечным светом. По-вашему, это правдивый заголовок или нет, Анжелика?
1: Да, правдиво.
0: В Китае создали лигу боев гуманоидных роботов.
1: Да, да, да, правильно, правда.
0: В Госдуме предложили оштрафовать россиян, которые делали ставки на победу команд из недружественных стран на чемпионате мира по футболу.
1: Нет, нет.
0: Так и да, неправда, это неправда. Победа! Анжелика, я вам должен
1: сказать.
0: А вообще вы оказались правы, причем абсолютно во всем и везде. С чем я вас и поздравляю. Да, и с удовольствием вам будем в скором времени отправлять наш фирменный приз от Радио DFM. Да, обязательно. А мы уже ожидаем ваши приветы, кстати говоря.
1: Привет, ну, городу Воронежу, моим коллегам, вот, друзьям, родным, дочке. В общем, всем счастья, здоровья и мира. Мирного неба над головой.
2: Реклама на Дифа.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
7: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
6: Курс авто 20-20-12.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки. Монстр Трак, Трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
9: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде 70 72 82.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16 августа подобный на tutu.ru/6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».

0: Бугарин 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
4: А дальше тусовка
5: on DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, время перевернуть таки календарик и попытаться всем вместе вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1894 году в Париже стартовали первые в мире автомобильные гонки, которые были призваны продемонстрировать возможности нового вида транспорта самодвижущихся экипажей. А в 1996 свет увидела компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Quake.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская 2А. Правый цоколь.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто 20 20 12.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 14 часов. Радио

0: Down только что в эфире радио DFM. Ну и вы знаете, мы все как-то чаще стараемся смотреть в будущее и увидеть там что-то новое и оптимистичное. А вот зумеры с этим не спешат. Вероятно, все дело в том, что они видят интерес в том, что для нас уже давно свое отработало и кануло в лету.
1: Короче говоря,
0: поколение Z возвращают моду на MP3-плееры и мыльницы. Продажи первых за год выросли на 62%, а спрос на фотоаппараты Polaroid аж на 79%.
2: Опачки!
0: Да ладно вам, попользуются так же, как и мы, и забудут. Однако спрос на наши фирменные призы только растет. На очереди игра «Что было дальше?». Отгадывайте концовочку новости, и он ваш. Главное не проморгать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Я же вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю настойчиво желать вам легкого рабочего дня.

0: Пока самое время поговорить с Александром. Александр, вы вас категорически.
1: Приветствую, приветствую.
0: Здрасте, Александр, откуда к нам дозвонились, рассказывайте.
1: Дозвонился из города Барнаул.
0: О, далековато. Вас там лето не подводит, все нормально?
1: Нет, у нас идеальная погода в этом году.
0: Самое главное, а комаров кормите?
1: Ну, чуть-чуть.
0: Я сам из этих краев, из Ямало-Ненецкого автономного округа, и прекрасно понимаю, что такое иметь комаров летом в этом регионе. Ну да ладно, сейчас не об этом, Александр. Что было дальше, хочется вас спросить. У меня для вас уже готова самая нереальная реальная новость. Сейчас я ее озвучу, а после предложу вам три варианта развития событий. Если выберете правильный или верный, мы обязательно подарим вам наш фирменный приз. А если ничего не получится и останется время, то послушаем ваши фирменные приветы. Короче говоря, Александр, китайцы тут придумали... Как спасти своих питомцев от жары и стали покупать им? Тут троеточие, вопрос. Чего было дальше? Вентиляторы, черные плащи, вот этот вариант мне нравится, или зимние дыни? Будет сложно, но надо что-то выбрать. Выбирайте.
1: Очень-очень трудно.
0: Давайте, наверное, еще раз. Вентиляторы, черные плащи, или, да, плащи все-таки, или зимние дыни?
1: Может быть, плащи?
0: А почему бы и да? А может быть, вентиляторы? А, Александр? Или зимние дыни?
1: Может быть. Ну, дыни, наверное, нет.
0: Ага. Значит, вентиляторы или черные плащи? Александр, выбирайте.
1: Ну, это же китайцы, наверное, вентиляторы.
0: Вентиляторы выбрали. Окей, китайцы придумали, как спасти своих питомцев от жары и стали... покупать им зимние дыни. Александр, зимние дыни. Дело в том, что эти плоды почти на 95% состоят из воды, а толстая кожура долго сохраняет прохладу даже без холодильника. В итоге животные с удовольствием лежат на холодных дынях, а после отдыха еще и грызут их. Вот.
2: Вкусно и точка.
0: Бесспорно, но, к сожалению, не в этот раз, Александр. Да, продолжайте внимательно слушать радио DFM и в следующий раз дозванивайтесь, авось чего-нибудь получится. А пока, пока только ваши фирменные приветы.
1: Спасибо большое, DFM. Всех обнял, поцеловал.
0: Ну, приподнял и поставил на место, правильно?
1: Ну, это естественно.
3: Реклама на DFM.
4: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
5: Жаркие летние цены в садовых центрах «Стройландии». Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акций в наших садовых центрах. «Стройландия». Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
10: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
11: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
10: Курс авто 20-20-12.
12: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70-72-82. DFM.
13: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А ты дергала хобот слона, да?
2: Ну, трогала.
1: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
2: Да.
1: Наждачная, да?
2: Ну...
1: Шуршавый, да?
2: Ну и немножко влажный.
1: Нет, слоне не... Кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
2: Да, он просто в водичке стоял.
1: Ты уверена, что ты слона гладил?
2: А он... Мне сказали, что это слон.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16-20, подобный на туту, только 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день качания на качелях, может быть, даже эмоциональных, ну или день поцелуев с зеркалом и расцеловать в нем свое отражение. Если, конечно же, узнаете его.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко. Твой! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
6: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
7: Где

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. DFM. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: DFM на DFM.
4: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Завершается установка колеса обозрения в Вологде. Вологда станет частью всероссийского мотопробега. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Совершается установка колеса обозрения в Вологде. В парке ветеранов продолжается работа по установке колеса обозрения. Уже установлена центральная часть с двигателем. Подрядчик приступил к монтажу фирм. С кабинами смонтированы два пролета. Возводится аттракцион на средства инвесторов. Высота колеса обозрения составляет 40 метров. Аттракцион будет оборудован 20 закрытыми кабинками, вместимость которых составит до 120 посетителей одновременно. Установка колеса обозрения в парке ветеранов является частью подготовки Вологды к 880-летнему юбилею в следующем году. Вологда станет частью всероссийского мотопробега. С 24 по 26 июля будет проходить всероссийский мотопробег «Москва-Вологда-Кириллов-Ферапонтово». В нем примет участие всероссийский мотоклуб «Ночные волки». 5 июля в 11 часов у стадиона «Динамо» пройдет торжественное открытие памятника космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву. В 20 часов у памятника Ивану Грозному на Кремлевской площади покажут эпизод программы «Ночных волков» «Вальс Победы». В 21 час вологжан приглашают в кинотеатр «Ленком», где покажут фильм «Русский реактор» для лиц старше 12 лет. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта

0: Girl, я не утверждаю, а констатирую. Только что в эфире радио DFM, ну а 80-летний житель Краснодарского края превратил свой двор в мастерскую чудес.
1: Как тебе такое, а, Илон Маск?
0: Я думаю, что он как минимум бы оценил его старания. Мало того, что мужчина не дает себе заскучать на пенсии, так еще и мастерски разукрашивает жизнь всем остальным. Его очумелые ручки уже произвели самоходный диван, который оснащен телевизором, столиком и системой управления. Также на счету инженера разгуливающий по двору механический конь и танцующая дюймовочка. Ну а венцом его творения можно смело считать копию Спасской башни Кремля. Ну, теперь и вы знаете, куда приводит любовь к жизни и настоящий энтузиазм. Да, дорогие друзья, настраивайтесь на то, что у вас в скором времени будет возможность выиграть наш фирменный приз от радио DFM. Что для этого нужно? Знать, как правильно произносятся абсолютно все слова на свете. В общем, дождитесь моего специального сигнала и первыми дозванивайтесь в студию. А пока же я, Артем Скоробогатый, продолжаю настойчиво желать вам легкого рабочего дня. Да, и много не работайте, и мало тоже.
2: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM. DFM.

0: Матей... забыл имя.
1: Николай,
0: кого хочешь, выбирай. В данном случае дело коснется слова, где вам нужно будет попытаться правильно отгадать ударение в этом самом слове. Но для начала вопрос, Николай, как оцениваете свои знания по русскому языку?
1: На твердо удовлетворительно.
0: Спасибо за честность. Итак, с меня новостной заголовок. А вы уж там определите, пожалуйста, где там в слове нужно правильно поставить ударение. В Новосибирске рассказали, как больничные няни спасают детей-сирот или сирот от одиночества. Выбирайте, пожалуйста, Николай.
1: Сирот.
0: Конечно, сирот. И вы абсолютно правы. Даже долго думать не пришлось. Слушайте, ну вы что-то как-то это занизили свою оценочку-то по русскому языку, Николай.
1: Ну, она была справедливая и честная в свое время.
0: Во множественном числе данного слова во всех падежных формах ударение падает только на второй слог. Поэтому правильно говорить еще раз как, Николай?
1: Сирот.
0: Да, да, абсолютно прав вы. Короче, мы вас поздравляем искренне и от души. Несите дальше также знания по русскому языку, как минимум на твердое удовлетворительно. Ну и продолжайте их подтягивать вместе с нами, с нашей вот такой вот любопытной игрушкой. Мы вас поздравляем, по фирменный приз теперь у вас от Радио DFM, а еще появилась возможность передать свой фирменный привет.
1: Я передаю привет своим детям и своей жене в город Псков.
0: Это был Николай из города Пскова.
2: Реклама на
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская, 2А. Правый цоколь.
8: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82. DFM.
9: Радио DFM включи тусовку.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабел Малкман и Кэтрин Райан.
0: Второе место.
2: Серебряным призером тогда стал трек New Religion. Это Биби Рекс и Faithless.
0: Первое место.
2: А вот главным треком прошлой недели оказался Body Talk, Али Фабан и Рене Миллер.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: Реклама.
1: On DFM.

мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что...

0: поддержки проекта «Лето в Москве».
1: Ну и перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, в Олимпийском комплексе «Лужники» появились новые возможности для отдыха и занятий спортом всей семьей. Например, беговой стадион на территории Южного спортивного центра, где можно абсолютно бесплатно заниматься растяжкой, прыжками и бегом с профессиональными наставниками. Открытые корты дворца тенниса, где каждую субботу можно принимать участие в турнирах для спортсменов разных возрастов и уровня подготовки. Площадка, пляж, где можно поплавать в двух бассейнах на выбор, в 20, ну или 50-метровом, а также детский экстрим-парк. Да-да, именно детский. Для ребят от 4 лет и старше. Там имеются стрит и эйр-зоны, а также памп-трек, волнообразная трасса для катания на беговелах, самокатах, скейтах, роликах и великах, где по выходным, кстати, проходят бесплатные открытые занятия с участием известных атлетов.
2: Но это круто!
1: Бесспорно! На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого!
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на
6: DFM. Все для сварки вместе одном. Называется Вером. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания Вером. Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Ребята, лето, погода на улице радует, солнцем, надеемся, что у вас тоже. Ну, единственный минус в этом, правда, просыпаться от того, что тебе прям в лицо солнце шпарит, это, конечно, нишевое удовольствие. Другое дело проспать будильник, да, встать часа на два попозже, вот это приятно. Еще и кофе результатом закрепить. Кстати, о нем прочитал новость, все официально, кофе в умеренных количествах, а это, ну, много, 4 чашки там вроде как, полезен для сердца. Так что, друзья, если вы раньше волновались об этом, можете больше не волноваться. Ну или волнуйтесь, сердце все равно выдержит. Ну а мы продолжаем слушать музыку и, конечно, продолжаем разыгрывать мерч. В этом часть обязательно поиграем. Если хотите побороться за наш приз, во-первых, это результативно, может все получиться, главное не стесняйтесь. А во-вторых, ловите момент. Всем привет, меня зовут Женя Кротов.

0: сайте fm.ru или в наше мобильное приложение. Напомню, что у нас там есть наши интернет-станции, более 50 штук, разные музыкальные направления, разные диджеи. В общем, заходите, ознакомьтесь, слушайте. Ну а здесь готовьтесь, что совсем скоро мы с вами поиграем. И я снова окажусь в эфире, попрошу вас позвонить сюда. Ну и первый дозвонившийся будет иметь шанс выиграть наш мерч. На пока запоминайте номер плюс 7-495-956-1012. Дерзайте, друзья, не стесняйтесь.
1: Реклама на Дифа. Последняя распродажа июля на стройландия.ру. Только с 24 по 26 июля скидка 15% на все. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
2: ООО «Стройландия.ру». 460961. Город Оренбург. АЭС «Автоматики» 28А. ОГРН 112-565-804-5961.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.

0: Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

пятница, но сегодня мы тоже вам можем настроение поднять, если вы, конечно, позволите, друзья. Возможно, сегодня именно ваш шанс выиграть наш мерч. Звоните и дерзайте. +7 495 956 1012. Удачи!

0: колонке, друзья. Ну а сейчас давайте перейдем к розыгрышу мерча. У нас есть Олег из Санкт-Петербурга, который с нами на связи и который, собственно, позвонил нам. Хочется побороться ему за приз. Давайте дадим шанс. Олег, привет.
1: Привет всем.
0: Привет, Олег. Вы знаете, почему у меня такое хорошее настроение? Олег едет в отпуск, да, Олег? Ты мне сказал за эфиром, что прямо сейчас туда отправляешься.
1: Да, вот через 3 часа уже в аэропорту буду и улетаем.
0: Ну понятно, почему у тебя улыбка до ушей. Что ж, попробуем тебе испортить этот момент тем, что ты... Ну ладно,
1: будем... А можно не надо?
0: Не надо, конечно, не надо. Ну, тут мы еще посмотрим. Так, у нас игра прямо сейчас, Олег. Я надеюсь, что ты победишь. Честно говоря, я не очень завистливый человек. Ну, по крайней мере, хочу в это верить. И надеюсь, что ты выиграешь. Игра называется «Третий лишний». Я тебе сейчас 3 слова назову. Твоя задача... назвать, какое из этих слов лишнее. Соответственно, будет какая-то тема для 2 слов, а для 1 это будет другая тема. Ты готов услышать слова?
1: Давай, поехали.
0: Давай. Первое слово — это сеттер. Второе — форин. А третий — квача. Итак, как ты думаешь, что из этого... Ты вообще можешь назвать сходу значение хотя бы 1 из этих слов? К чему это имеет отношение?
1: Вообще без понятия.
0: Да?
1: Первый раз слышу.
0: Да, давай я тогда тебе подскажу. 2 слова — это валюты. 1 слово — это порода собак.
1: Ох, ничего себе. А можешь повторить слово, чтобы было...
0: А ты там... Нет! Ты хочешь посмотреть в интернете? Ладно. Сеттер, форинт и квача.
1: Сеттер, форинт и квача.
0: Форинт, квача.
1: Форинт?
0: Да.
1: Квача.
0: И сеттер. Ну давай, уже неприлично долго.
1: Ну давай, пусть первое будет.
0: Пусть первое будет. Что ж, квача замбийская. Форинт венгерский, а сеттер это, да, разновидность породы собак. Поздравляю тебя, молодчина! Да, именно 2 раза можешь сегодня такое кричать, ведь ты едешь в отпуск, и ты у нас победил. Поздравляю тебя, Олег. Передавай приветы.
1: Спасибо всем огромное. Привет большое моей семье. Сидим рядом. Пытались угадать, что за слово. Наугад.
0: Да, ну и правильно. Удачи сегодня на твоей стороне, ведь сегодня твой день. Ну и ваш, потому что вы вместе летите отдыхать. Оставайся на связи, расскажу, как отправим тебе подарок, ну уже после того, как вернешься. Ну а вы, друзья, если хотите также побороться за приз, дерзайте. В следующем часе мы поиграем обязательно снова.
2: Реклама на Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33, телефон 50 50 19.
3: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
4: Курсавто 20 20 12.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багет. Летающий через автомобили. Авто и мото фристайл.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: Всемирный день мозга. Ну, у каждого из нас он есть. Ну, я надеюсь, по крайней мере. В общем, да, сегодня именно в этот день отмечается. У нас 22 число. Также сегодня празднуется, кстати, Международный день бокса. Это вот спорт, который против предыдущего праздника борется. Ну, надеюсь, боксеры эту шутку не услышали, а то у меня будут проблемы. Также сегодня день трудяги. Вот, если про вас, поздравляем. А также день летнего отдыха. Не очень понятно, как день трудяги с днем отдыха сочетается. Но, видимо, хорошо поработал, можно хорошо отдохнуть. Конечно, под классную музыку, но и будем еще, опять же, бороться друг с другом за мерч. Надеюсь, все получится у вас, друзья, и вы будете победителем в этом часе. Скоро поиграем. Меня зовут Женя Кротов. Огромный привет. Продолжаем слушать музыку. Надеюсь, что вы с нами.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Куда поместится лето? Новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер «Ашан Красная Птица» 125 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с «Ашан».
9: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
10: «Корона».
11: Имеются ограничения. Подробнее

0: Лица Кирова 86, УГРН 102-540-00-29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.

0: Ай, да, вот так мы говорим старым временам. Постоянно что-то меняется, это правда. Недавно вот новость появилась, была, что новая модель нейросети, друзья, сбежала из тестовой среды, взломала платформу для нейросетей, чтобы списать ответ на тест. Представляете? Ну да, кажется, не за горами те времена, когда перед нами окажется какая-нибудь новая нейросеть, скажет, мне нужна твоя одежда, мотоцикл, ну и подписка на Pro-версию за 1000 рублей в месяц. Хотя с последним мы уже знакомы, да? Но зато такая нейросеть у вас точно не попросит кружку нашу, потому что ее пока нету, но, возможно, появится уже в этом часе. Скоро поиграем, готовьтесь и запишите пока номер. +7 495 956 1012, скоро пригодится.
1: Реклама на Дифа.
2: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
8: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
10: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
11: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
10: Курсавто 20 20 12.
12: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
13: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
14: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
15: В люксе?
16: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
17: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки. Монстр Трак. Трансформер. Прыжки в горящие кольца. Безумные баги, летающие через автомобили. Авто и мото фристайл.
1: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: On DFM. Эй, вот она. Опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
17: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
20: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
21: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
22: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
23: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио.

откуда берется слово «халява», но там много вариантов. Из польского, что там детям бесплатную еду раздавали, среди сапожников это могло зародиться. Но, как известно, у сапожников там много слов, давайте не будем об этом. Давайте о вас, которых, возможно, одарим подарком. Звоните нам, +7 495 956 1012.

0: Надеюсь, вы сейчас тоже без стресса, друзья, как предыдущий трек. Ну а мы переходим к розыгрышу мерча. Николай из Питера будет за него бороться. Он нам позвонил. Коля, привет тебе.
1: Здравствуйте, здравствуйте, ДФМ.
0: Привет, привет. Как лето твое проходит, расскажи.
1: Лето на полную катушку. Все как в лучших домах.
0: На рыбалке бывал уже?
1: На рыбалке были.
0: Ой, были действительно полную катушку.
1: На природе, на озерах были, на карьерах.
0: Хватит хвастаться, Коля, хватит. Все меньше желания отправить тебе подарок. Но будем надеяться, что ты победишь. Сейчас задам тебе вопрос, Коль. Ты дашь мне на него 3 ответа. Мы сравним твои ответы с ответами Димы Попова. Я вот заранее их спросил, мы их послушаем. И если там не будет пересечений, тогда ты победил. Если будут, ну что ж, проиграл. Он мог дать как какие-то очевидные ответы, так и неочевидные. В общем, все зависит от тебя. Ты готов услышать вопрос?
1: Готов.
0: Давай, вопрос звучит так. Что надо не забыть, когда идешь на пляж? Вот 3 вещи назови мне.
1: Не забыть.
0: Когда идешь на пляж, допустим, еду какую-то, да? Пошел, взял там с семьей, пикничок устроил. Хорошее. Так, есть. Дальше. Еще 2 пункта.
1: Не забыть куртку теплую.
0: Куртку теплую. Ничего себе. Ну, все-таки Питер, да, там бывает. Переменчивая погода. Хорошо, услышал. И?
1: И не забыть, я думаю, наверное, корзинку.
0: Корзинку.
1: Для еды.
0: Да, корзинка для еды. Слушай, Коль, я попрошу тебя небольшое одолжение. Мне нужно уточнение относительно еды. Какую именно еду? Потому что, честно говоря, Дима назвал одну еду. Что надо не забыть из еды?
1: Вредную еду.
0: Да? Какую? Ну вот назови мне прям какую-то...
1: Бургеры.
0: Бургеры. А, ты что, из этих... Что, бургеры? Может, блины лучше?
1: Я не люблю бургеры.
0: Тогда, может, не бургеры?
1: Тогда давайте кукурузу.
0: Определись, умоляю. Бургеры или кукуруза?
1: Ну, кукурузу уже. Решили, что от бургеров отказываете.
0: Ты уверен?
1: Уверен.
0: Господи боже. Слушаем, что сказал Дима.
2: Плавки. Крем и, конечно, кукурузу.
0: О боже, я решил с тобой просто подурачиться. А ты взял и сказал. Ну ты слышал, Коль, ты слышал.
1: Ну да, я понял, проиграл.
0: Да, как неловко вышло. Слушай, ну давай так, если ты как-то расстроился из-за этого, там будут какие-то проклятия звучать, пожалуйста, в сторону Димы. Это вот тебя лишил приза. Не надо меня ругать, пожалуйста. Да, договорились.
1: Я не расстроился на самом деле. Было очень приятно с вами пообщаться.
0: И нам, очень приятно, Коль. Да, спасибо тебе большое. Играй еще, пожалуйста. Очень хочется, чтобы ты получил все-таки приз в следующий раз, родной. Давай. Я же на этом моменте прощаюсь, ухожу в неловкую тишину, оставляю эфир. Далее здесь Юля Паго и Дим Попов. Вот сами спросите Дим Попов, как он себя чувствует после того, как человека призы лишил. Всем пока, до завтра.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Wow.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
3: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50-50-19.
4: «Швеллер», «Уголок», «Труба», «Арматура». Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
5: Курсавто 20-20-12.
7: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
8: Мам, мне было не страшно.
9: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 70 03 06. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. На плюс.

0: Магинфеста. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 70 гектаров территории обработают в рамках второго этапа борьбы с борщевиком в Вологде. Специалисты МКУ «Зеленстрой» приступили ко второму этапу покосов опасного растения и обработки гербицидами в разных микрорайонах областной столицы. Он предполагает работу на тех же местах, что и в рамках первого этапа. Это более 100 локаций, включая зеленые зоны. На борьбу с борщевиком ежедневно задействованы от 5 до 8 специалистов. Всего после 2 этапов в Вологде будет ликвидировано более 140 гектаров опасного растения. В Вологде откроют выставку печатной резиденции «Бурмагенфеста». С 12 по 20 июля художники из разных городов России работали в печатной резиденции фестиваля печатной графики «Бурмагенфест», которая проходила в Кириллове. Всего было подготовлено порядка 20 работ. Они войдут в состав экспозиции галереи современного искусства «Красный мост». Открытие экспозиции запланировано на 8 августа. Посетить ее можно будет в течение месяца. Печатная резиденция фестиваля «Бурмагенфест» в Кириллове была организована Центром содействия развитию предпринимательства и туризма. Без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
1: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше

0: and gentlemen. Ladies and gentlemen. Allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже очень много думаю почему-то перед сном, и тоже, как просыпаюсь, первым делом хватаюсь за телефон. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 22 июля 2026 года. Это среда, друзья, и сегодня у нас Всемирный день мозга. Также день трудяги, день летнего отдыха, день толстяка и толстушки. Международный день бокса 7 лет уже отмечают. И еще сегодня у нас Панкратий ягодник, черничный день. Намекают нам на то, что чернику уже, наверное, можно где-то собирать. Так, и сегодня у нас день находок. Вот такой праздник. Мы решили выяснить у вас следующее, друзья, что ценного вы однажды нашли. Хвастайтесь. Наверняка что-то интересное сегодня всплывет. Дмитрий.
2: И меня сейчас всплывает, ты знаешь, я однажды на отдыхе на море нашел прямо в воде плеер яблочный. Когда еще плееры были отдельно от телефонов, вот в этот момент я нахожу прямо этот плеер. Я его прослушиваю, и он работает.
1: Обалдеть.
2: И это вот прям, вот я сейчас первое, что мне пришло в голову, я вспоминаю.
1: Где-то лет, наверное, в 10 нашла целую коробку с вкладышами. Причем там Дональды, ну там, знаете, прям такие вот были, как эти, ну как история такая целая.
2: А комиксы. Такие микро...
1: Да.
2: Королевский Дональд это называлось.
1: Это называлось Королевский Дональд. Да. Ты представляешь целую коробку с этими королевскими Дональдами. Но поскольку нашла я не одна, с подружкой, мы как честные люди написали, даем вам неделю. И мы их делим. Вот, корявым почерком, с уважением, все дела. Через неделю они лежали на месте, и мы их забрали и поделили. Вот это, конечно, было очень весело. Кстати, никто не кричал, по двору не бегал, что где мои вкладыши. Поэтому мы решили все, как говорится. Мы предупредили за неделю. Нет, значит, нет хозяина. Вот. Ну, в общем, это такая самая ценная, наверное, была моя находка. Ну, это вы просто не представляете, что это было вот в то время. Это все, это какие там деньги, какие-то что это. Это невероятное что-то было. Так, друзья, с удовольствием прочитаем ваши сообщения. Что ценного вы однажды нашли? Пишите.
2: Комментарии свои оставляйте в группе Радио ДФМ ВКонтакте и пишите нам на прямой номер 965-115-5115 через любой удобный для вас мессенджер.
1: Лучшему сегодня отдадим супер стильную крутую кружку ДФМ. Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.
10: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Камон, друзья, прямо сейчас мы расскажем, соответственно, что у нас вообще по лунному гороскопу сегодня, что нам говорят астрологи. Я, конечно, люблю какие-то позитивные дни, а сегодня он неблагоприятный, честно вам могу сказать, даже врать не буду. Хорошо, что это не выходные, с другой стороны, во всем надо искать плюсы. Значит, это 9-й лунный день. Вот я терпеть не могу 9-й лунный день. Для меня это как девятка мечей Таро. Ну, такое вот прям, да, если честно. Кстати, я по нумерологии девятка. Странно. Только сейчас дошло. Так, что нельзя делать 9-й лунный день? Верить всему, что видите и слышите. Обман сегодня витает в воздухе, а лесть может быть опаснее яда. Смотреть в глаза незнакомцам, вступать в перепалки. Ну, вот, как, вот, ну, ситуации разные бывают, да. Вообще, когда человек нервный, психопат какой-то, мне кажется, лучше абстрагироваться, лучше как-то отойти и вот не нарываться. Это я сейчас про девочек из Грузии. Вот, потому что, ну вот, ну видно же, что просто лучше отойти и не связываться. Это мое мнение, но как бы иногда, конечно, эмоции берут вверх и приходится связываться с какими-то ужасными ситуациями. Так. Гордиться и ставить себя выше других сегодня тоже нельзя. Принимать подарки от малознакомых людей, потому что с вещью сегодня могут передать чужие проблемы. Ты что, сегодня ничего не принимал сегодня?
2: Нет.
1: Это хорошо. Так, что можно и нужно делать 9-й лунный день? Ставить энергетические защиты, очищать жилище огнем, свечи, прощать обидчиков, да, не для них прощать, а для себя, чтобы не тащить этот камень в следующий день. Заниматься рутинной, монотонной работой сегодня хорошо, но успокаивает ум и не дает разгуляться фантазии. Принимать контрастный душ, вода смывает налипший за день негатив. И фильтровать информацию. Откажитесь от новостей и сплетен, сегодня они особенно токсичны. Вообще в этот период у человека немножечко штормит энергию, то есть от каких-то хороших настроений может прям сразу в уныние перейти. Поэтому контролируйте свои состояния, ни в коем случае не погружайтесь в негатив и держите себя на плаву. Вот как барон Мюнхгаузен за волосы сам себя вытаскивал, так и вытаскивайте вы себя, если вдруг вас накрыло. А накрыть может, потому что, еще раз напоминаю, день неблагоприятный. Ну вот подробнее о нем мы расскажем в следующем часе.

0: Итак, друзья, прямо сейчас мы напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что вы однажды находили? Вот мы, кстати, у своего программного директора спросили, задали этот вопрос. Он сказал, вас самое ценное, что я находил.
0: Да, это приятно.
1: Радиоведущий, который сейчас в эфире.
0: Да,
1: вот,
0: это
1: приятно,
0: очень приятно, правда. Конечно.
1: Хотя
0: да.
1: Вот еще есть вариант, Алексей пишет. Так, когда я был ребенком, то нашел на земле 50 рублей и отдал купюру своему деду. А тот пошел и купил себе успокоительное. Я вот немножко завуалировал последнее слово.
0: Да, да.
1: Дедушки, они такие. Не отдавайте ничего дедушкам, кроме любви и нежности.
0: Так, дважды находил кнопочные мобильные телефоны, до сих пор дома лежат, еще работают, если зарядить. Значит, копал по молодости червей бабушки в огороде, нашел одну копейку Павла Первого 1797 года. Потом, уже будучи взрослым, в 2016 году приезжал туда, все там перекопал, но больше ничего не нашел. Так, надо нам всем там покопать.
2: Вообще, конечно, ребята, когда ты сначала... Вот, смотрите, сначала все, ты рыбак, потом ты грибник, ну или наоборот. А потом некоторые уходят в охоту, а кто-то покупает металлоискатель. И вот я сейчас нахожусь в том самом моменте, когда я понимаю, что металлоискатель — это офигительно крутая история. Но мне, правда, все говорят, что ты там обалдеешь что-то искать, на самом деле ничего ты там не найдешь, будешь ходить, он тебя будет там жужжать на все подряд, ты будешь стоять копать. Но с другой стороны, это, во-первых, физические упражнения, во-вторых, есть какая-то... А, это наш начальник, видите, опровергает ситуацию, что он нашел нас и сейчас. Ты посмотри-ка. Сейчас пойдем выясним этот момент. Так, ну что, друзья, давайте поищем ваши ответы. Надеюсь, что они будут все-таки на поверхности. Вы нам их подкинете, мы с удовольствием их зачитаем. А еще поиграем.
1: У нас впереди игра, которая называется «Есть контакт». Звоните, если хотите выиграть нашу фирменную кружку. Номер 8-495-956-101-2.

0: Чанган, центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей Чанган и всего тестового парка Юни с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
1: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
2: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
3: Курсавто 20 20 12.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
8: Жаркие летние цены в садовых центрах «Стройландии». Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. «Стройландия». Для дома и больше.
9: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
10: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

FM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». И один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Но сегодня мы будем объяснять Константину из Санкт-Петербурга. Константин?
2: Да, добрый день.
1: Здравствуйте. Как ваше настроение сегодня?
2: Вроде хорошее.
1: А должно быть плохим, потому что 9-й лунный день. Вот только что начальник пришел и сказал: у меня все прекрасно, я не знаю, что у вас за лунный день. Он только начался, правда, друзья, но все-таки я надеюсь, мы удержимся, и нас 9-й лунный день не нагреет, и сегодня Константин заберет себе кружку.
3: Очень надеемся.
1: Да. Так, Константин, кого вы выбираете в напарники?
3: Юля Погода, Дмитрий Попов, кто?
2: Дмитрия Попова давайте.
1: Да, а я согласна, потому что он такие слова тут накалякал.
3: Я что-то на них смотрю тоже. Я думаю, может быстренько переобуться.
1: А я сейчас вот прям, знаешь, у меня прям сердце начало стучать чаще. Я подумала, только бы не я, знаешь.
3: Ну, Константин, давайте, если что-то не получится, мы все это свалим на вот 9-й, да, какой-то лунный
1: день.
3: Нет,
1: дорогой, мы свалим на тебя.
3: И на меня.
1: Зачем вот такие слова выбирать? Просто вот доверила.
3: Нет, я верю в Константина. Верю.
1: На старт, внимание, поехали.
3: Константин, такой человек, знаете, размышляет. Вот он о высоком. Сидит в бочке, например, или на камне. Ну, я просто... Кто там? Да, отлично. Так, потом, продукт молочный. Не сметана, а вот она. И не кефир, а вот она. Кто-то любит, кто-то нет. Ну, кефир, по-другому кефир. Вот еще, женского рода. Кефир женского рода, во. Девушка кефира. Кто?
2: Сыворотка или...
3: Ну, вот, нет, ну, питьевой напиток такой. Жидкий. Ну, и не йогурт вообще ни разу. А вот такой кисломолочный.
1: Ты сам себе это устроил, Дмитрий. С этим
2: кукумыс, айран.
3: Еще.
1: А время заканчивается.
3: Хорошо, ладно, все, забываем следующее слово. Смотрите, вот я тебе даю что-то, и тебе нужно по нему же сделать то же, что и я делаю. И у тебя что это? Вот я вот делаю вот так вот. Я говорю, сделай так же, вот тебе вот, вот это.
2: Аналогично, аналог.
3: Вот, по-другому, как это сказать?
1: Все.
2: Повторить.
1: Это был самый худший результат ваш, Дмитрий. Самый худший.
3: Я старался,
1: но вы знаете, Дмитрий, я не сделала бы это лучше с такими словами. Вот что я вам могу сказать. Именно поэтому я и не хотела играть сегодня в эту игру с Константином.
3: Константин, смотри, там ряженка была.
1: Ряженка. Кто уже помнит эту ряженку?
3: Ряженка.
1: Кто ее помнит?
3: Ряженка до сих пор продается и пользуется популярностью.
1: Где? У кого? А второе слово – образец.
3: Образец.
1: Образец. Вот что это образец?
3: Но философа, зато мы с Константином.
1: Ну, с философом
3: щелкнули
1: там
3: на
1: можно,
3: раз.
1: Там можно хотя бы каких-то там звезд, там Аристотеля, Диогена, там кого-то можно привести.
3: Назвать вот это.
1: И готово. Ну тут вот, я считаю, что, Дмитрий, нечестно, мы человека сейчас оставим без кружки.
3: Соглашусь.
1: Потому что просто нечестно.
3: Да, соглашусь, слова действительно были сложные, и сложные для объяснения, и для понимания тем более.
1: А будет вам уроком?
3: Будет.
1: Да?
3: Будет.
1: Вот, давайте поаплодируем Константину.
3: А Константину будет наша фирменная кружка.
1: Да.
2: Спасибо большое.
1: Ну что, еще 10 секунд, да, на все приветы, поздравления, ловите.
2: Привет своим друзьям из Питера. Они сегодня на складе работают, трудятся, а я немножко отдыхаю. Поэтому передаем привет.
0: Есть контакт. Есть контакт. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
4: Легкий флирт, я считаю, в общем, допустим. Но когда я думаю о том, что мой молодой человек тоже с кем-то флиртует, я думаю, убью.
5: Ой, у тебя включается дракон из сериала «Игры престолов», да? Дракарис, да?
4: Да, то есть как бы и здесь опять такая ситуация, что типа я-то могу, я же себя контролирую, а вот там не знаю. Лучше не надо.
5: А почему так уверена, что сможешь контролировать? Иногда засасывает.
4: Тоже верно.
5: Смотри, с кем...
4: Ну, меня никогда не засасывало, в общем. Я никого.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
0: Реклама.
7: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
8: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Конфетные

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Тур Моторос».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что

0: Сегодня, друзья, отмечается День находок, и мы как раз выясняем, что вы однажды ценного нашли. Есть некоторые сообщения, зачитаю прямо сейчас. Вот, например, Барно Бахтиар напишет. Находила браслет серебряный мужской, смартфон, и две штуки вернула владельцам, банковскую карту вернула владельцу через банк. Сережку нашла брендированную, владельца не нашла. Нашла свою золотую сережку, которую ронила возле лифта в фойе, а народ там бывает тьма. И другую свою сережку нашла в газоне возле дома. Видимо, хорошо погуляла. Ну, то есть так вот я думаю просто примерно, да? Одна потерялась возле лифта, другая в газоне. Ну, то есть как-то так вот шла, видимо, хорошо. Это вот прям в памяти. Коллега нашла в офисе $200, обратилась к охране, вернули коллеги. Привет из Ташкента. Так, мужа, вот такое сообщение. У нас был случай, не нашли, а вернули. Родственник в конце 90-х стырил у нашей бабушки старинную икону, привезенную в город из деревни, сдал ее людям, в общем, барыгам. А потом отец посмотрел криминальные новости, где показывали контрабандистов с иконами в тайнике. И там наша икона. Отец сразу позвонил, поехал, опознал ее и вернули до сих пор в семье.
1: Круто.
0: Давайте поаплодируем нашей милиции, полиции. Аплодисменты. Да. Красавчики. Так, что еще?
1: Ольга написала, прям даже фотографию приложила в группе Радио ДФМ ВКонтакте. Вчера нашла подкову, прям настоящую ржавую подкову. Кстати, говорят, к удаче приносит удачу. 500 рублей в летних шортах.
0: А я вот, знаете, нашла коровью лепешку в прошлом году. Не знаю, радостно или нет.
1: Если наступила,
0: вообще
1: то
0: говоря,
1: хорошо.
0: Тоже к счастью. Но домой я ее не понесла.
1: Ну вот написали, что 500 рублей в летних шортах. Это, конечно, лайфхак. Вот всегда, когда складываете зимнюю одежду, летнюю уже в конце сезона, обязательно вложите небольшую вот бумажечку. Будет приятно на
0: следующий год. Я считаю, что вообще эти деньги тратить нельзя. Надо инвестировать в будущее. Положить в зимнюю куртку. То есть, если нашли в осенней, переложить в зимнюю. Это инвестиция, между прочим.
1: Кстати, да, сохранение,
0: потом,
1: да.
0: Да, вот потом что-нибудь найдете интересное. Вот. А на самом деле бывает так, что ты в своей сумке собственной начинаешь убираться. И, о, ничего себе, так вот, где это лежало, а я и не находила. Вот, я таким образом колечко нашла. Думала, что все, колечко не существует уже больше. Золотое колечко, между прочим. А потом я начала вытряхивать эту сумку, а оно вот оно. И так радость была такая, как будто украла, понимаете? А не нашла. Радости было просто море. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам что-нибудь интересное, потому что наверняка у вас такие истории имеются. А мы с удовольствием их зачитаем. Совсем скоро здесь.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха +18, ночью до +15. Завтра также ожидается пасмурная погода до +19 градусов и возможные осадки.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
3: Курсавто. 20-20-12.
5: Он напоминает стук дождя по черепице. И яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. На
1: плюс. Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
3: Радиоканал «ДФМ Вологда» для лиц старше 12 лет.

0: замороженных ягод чаще других ягод, как говорится, вкуснее оказываются пельмени. Ну что, друзья, давайте поаплодируем всем, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пако.
0: И что у нас сегодня за тема?
1: Мы обсуждаем, что бы однажды нашли такого прям ценного.
0: Вот очень ценные сырые семечки в дырявом кармане зимней куртки нашел Евгений. Вот мы за него очень и очень рады. Шел по улице поздно ночью, зашел в темный переулок и нашел себе неприятности. Еле унес. Такое тоже бывает. Так, я 10 лет назад мужика хорошего нашла, теперь живу и радуюсь. Так, все позавидовали Анечке и пошли дальше. Так, дальше что у нас есть?
1: Солнечные очки одной известной фирмы, дорогие, просто валялись, все ходили мимо. Ну, я взял и нашел. Кольцо нашел, большое, серебряное, с буквой А. Видимо, это какая-то именная печатка, оставил себе.
0: А огромный моток пупырчатой пленки на помойке в хозяйстве пригодится, подумал я. Да вы чего, это самый главный антистресс. Вы, кстати, знаете, что пупырчатая пленка, она была изобретена для психбольниц, чтобы можно было стены обклеивать.
1: В качестве обоев.
0: Да, в качестве обоев. Поэтому, в принципе, мы используем-то ее по назначению. То есть вот это вот, когда сидишь вот так вот, тупишь, пупырочки вот эти лопаются, ни о чем не думаешь, как-то все хорошо становится сразу. Так что это оно, это наш антидепрессант. Я считаю, что вообще антидепрессантная игрушка, она должна выглядеть именно так. То есть вот что-то из пупырчатой пленки. Однажды нашел деревенскую картошку.
1: Соседа на огороде.
0: В общем, ну, там просто нельзя говорить, это реклама. Да. Так, нашла ключи, искала неделю, оказались пальто, через дырку в кармане упали. Вот это, вот, мне кажется, у всех была такая история, когда что-то потерял, а оно, какая-то дырка, она почему микроскопическая, ты не понимаешь вообще, как туда что-то могло пролезть. Но вот так и бывает. Шел 2001 год, нашел 50 рублей, накупил себе жвачек. На рыбалке нашел блесну, там были поплавки целые. Ну, у кого-то, видимо, зацеп, он оторвался, и, соответственно. Дальше. В детстве нашла золотые часы, родители их продали, а на деньги съездили в отпуск.
1: Ого, круто.
0: Прям с завистью так вместе, хором. Круто! Так, приключения на попу. Ну, это естественно. В огороде монетку. Там было написано «Деньга 1747».
1: Круто.
0: Тоже. Вот, Дмитрий, вот вы перестаньте, пожалуйста, громко завидовать. Вот, вы так круто.
1: Вот, кстати, вот такие вещи, мне кажется, не продашь. Вот оставишь его действительно на долгую память, и можно потом передавать своим потомкам.
0: Можно.
1: А вот золотые часы действительно можно и сдать, и гульнуть на все.
0: Ну что, друзья, если у вас есть еще какие-то мысли по этому поводу, и воспоминания, что вы однажды ценного нашли, то обязательно слейте нам.
1: В группу Радио ДФМ ВКонтакте и на номер 965-115-5115.
0: Ladies and gentlemen, мы продолжаем. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня про 9-й лунный день, который стартанул в 15.08, ну и завтра примерно в это же время его влияние уже закончится, начнется 10-й лунный день, который, кстати, абсолютно кардинально другой, не такой, как сегодня. Сегодня у нас начинается вот какой-то неприятный день, когда конфликты могут возникать из ниоткуда, ссоры, а их быть не должно. Если они уж появились, тогда постарайтесь их быстро сгладить. Не спорьте с окружающими, не выясняйте отношения с любимыми. Сегодня на некоторых даже спокойных людей может вот накатить бычка. Видите, вот когда вот прям быкует. Ну, то есть нарваться можно одним словом. Не стоит. Если вы видите, что у человека, то проходите мимо. Так, сегодня вообще наоборот нужно поступать. Можно устроить романтический ужин, но только в том случае, если вы уверены, что ваши отношения основаны на полном взаимопонимании. Также еще сегодня по поводу работы. Распланируйте этот день так, чтобы все время заниматься скромной рутиной работы. Не попадайтесь на глаза начальству. Да и с коллегами сегодня лучше общаться поменьше. Понял?
2: Завтра
1: больше не
2: разговариваем. Завтра до 3 часов, да.
1: Все, больше не общаемся. Ни в коем случае не показывайте свои эмоции, не поддавайтесь на провокации, не слушайте ничьих советов. Помните, что сегодня люди склонны к агрессии, мошенничеству и обману. Также некоторые могут попытаться переложить ответственность за свои проблемы на ваши плечи, поэтому так важно сузить свой круг общения на сегодняшний день. Вот есть люди, ну, такой вот негативной энергетикой, которые питаются грязными эмоциями, энерговампиры. Вот они сегодня могут вам позвонить, могут как-то напомнить о себе, ну, попытаться вытянуть немного ваших эмоций и пожрать вашу светлую энергию. Старайтесь вот даже трубку не снимать, если вы понимаете, что человек к этому склонен. Самое время для вдохновения, тем не менее. Вот, поэтому сегодня можно хорошо так обдумать какие-то творческие планы, может быть, даже рабочие планы. Ну, посидеть так, подумать, покумекать. Но покумекать, посмотри, какое слово, прелесть. Ну, в общем, сегодня старайтесь немножечко в себе побыть и не особенно расплескивать собственную энергию. Такие дела. On DFM.

0: Super People и напоминаем, что мы обсуждаем.
1: Что ценного вы однажды находили?
0: Значит, двух своих любимых кошек в сугробе нашла. Представляете, какая прелесть. Зонтики находила несколько раз. Очень удобно. Теперь даже не покупаю. Вот так они и есть. Телефон находила. Мелочь разная, за которые наклоняться не хочется. 2 рубля. Вот.
1: Кому что, у кого как.
0: У кого что.
1: Нашел работу, которая мне по-настоящему нравится. До этого 7 лет ходил туда, куда не хотелось возвращаться. Сейчас получаю удовольствие и наслаждаюсь, работаю пекарем.
0: В магазине примерочно нашла золотой браслет, а мне как раз понравились вещи, которые я мерила, но мне не хватало на них денег. Побежали с сестрой, сдали в ломбард и вернулись, купили эти вещи, даже больше получилось. В лесу трековый велосипед стоимостью БУ около 80 тысяч рублей. Цепь была скинута, сидушка отсутствовала, а противоугонный замок был закрыт и валялся 3 метра от велика. Кто-то психанул, наверное, подумал, зачем пойду пешком.
1: Вот пошел за запчастями, а тут вы как раз такие находчивые.
0: Нашел однажды турецкую монету, до сих пор лежит на полочке. А я ничего ценного никогда не находила, потому что я не смотрю под ноги, я хожу, задравши нос кверху. Вот такое вот сообщение. Прелесть. Так, и еще здесь у нас, ну, какие-то такие денежки все перечисляют, и продукцию, которую мы не можем озвучить, потому что она вредит вашему здоровью. Кто-то, может быть, как раз и оставил, зашился, и пакетик оставил, который купил до этого.
1: Вот интересно, сообщи мне. Помню, как ты телевизор несколько дней не смотрел, потому что пульт потерял. В итоге нашел его в холодильнике. Mm-hmm. Вот это действительно ценная находка. Вообще многие холодильники хранят в себе такие секреты, что лучше их не вскрывать.
0: Ой, в холодильнике на самом деле всегда у каждого, мне кажется, есть человека банка, которая стоит в углу, прямо в уголке, где-то в дальнем углу, и никто уже не помнит, что там. Но она почему-то там стоит. Вот там, скорее всего, целая вселенная, целая жизнь находится. И как-то даже жалко разрушать. Вот они же там, знаете, они семьи там строят. Ну, я имею в виду вот эту вот систему, плесень. Вот, это же тоже, ну подождите, это система, это жизнь.
1: Ну, бактерии, в принципе, да.
0: Бактерии, у них там тоже какой-то вот, ну, коллектив. Я не побоюсь этого слова. У них есть задачи, у них есть какие-то радости, нерадости. А ты раз так и вместе с Варенькой.
1: А может быть и мы
0: а
1: сейчас.
0: А это для них конец
1: стоим.
0: Света. Вы вдумайтесь просто, что вы можете вот так целой системе, целой вот форме жизни просто взять и, ну все. Вот просто устроить им конец света. Вот. А они только квартиру купили, мебель расставили, ипотеку выплатили. Кошмар просто. Так, друзья, мы совсем скоро будем играть.
1: Поиграем, да, в нашу игру методом тыка. Звоните, если хотите выиграть нашу фирменную кружку. 8-495-956-101-2.

0: Реклама на Дифа.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Мам! Мне было не страшно.
5: Ваш ребенок боится лечить зубы? В Da Vinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года Da Vinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, Школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Впервые в Вологде шоу «Каскадер». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
7: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
8: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
7: Курс авто 20 20 12.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82.

0: Тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. И, конечно же, будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Это Елена из города Москва. Елена, здравствуйте.
3: Да, всем здравствуйте, всем привет.
1: Елена, очень рада вас слышать. И, конечно, хотим выяснить вообще, как вам по жизни. Помогает интуиция или нет?
3: Я хочу сказать, что да, интуиция вообще мой друг всегда. Даже и в хороших, и в плохих ситуациях я с интуицией на «ты».
1: Да? А вы какого числа родились?
3: 28 марта.
1: 28-го, единичка. Ну, кстати, может быть, 50 на 50. Иногда вот единички, они очень аналитики сильные. То есть они очень умеют все анализировать. Mm-hmm. И вот иногда не доверяют собственной интуиции. У вас есть такое?
3: Ну, вообще, возможно, да. Не буду отрицать.
1: И вот сейчас нужно отключить разум. Отключить, оставить только интуицию. Прям насильно. Исключительно чутьем вот этим внутренним отвечать на вопросы. И тогда 100% все получится. На старт, внимание, поехали. Правда, что песто – это название слоеного теста?
3: Нет.
1: Правда, что бадлон и водолазка – это одно и то же?
3: Да.
1: Правда, что у числа децилион 33 нуля?
3: Пусть будет да.
1: Правда, что у рыбы морской язык есть язык?
3: Нет.
1: Правда, что новорожденные слоны весят всего 5 килограммов?
3: Ну, пусть будет нет.
1: Отлично, и прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. Зарядили мы Елену правильно,
2: да,
1: конечно.
3: Да.
0: Ваш уровень интуиции равен 5.
2: Максимально, Елена.
1: Максимальный уровень, аплодисменты.
2: Поздравляем, восхищаемся просто.
1: Вот, поэтому очень важно доверять. Но я думаю, что здесь Елена все-таки подумывала. Она совместила интуицию раз. Сделала все вместе.
2: В этом секрет успеха однозначно.
1: Микс единички всегда так и работает. Так, правда, что песто – это название слоеного теста? Нет. Правда, что бадлон и водолазка – это одно и то же? Да. Правда, что у числа децилион 33 нуля? Да. Правда, что у рыбы морской язык есть язык? Нет. Правда, что новорожденные слоны весят всего 5 килограммов? Нет, от 90 до 120 килограммов они весят. Давайте еще раз поаплодируем.
2: Елена, ваша интуиция приносит вам нашу победу вам, и отнимайте вы у нас нашу фирменную кружку.
1: И, конечно, 10 секунд на все приветы.
3: Я хочу передать привет славному подмосковному городу Старая Купавна, своему молодому человеку Игорю, своей семье, своим бабушкам, дедушке в городе Липецк и всем, кто сейчас меня слышит. Всем привет.
1: Ура!

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Масло, масло, масло, масло, меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Принять бестабильной стенокардии, перенесенных инфаркт миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция 16-20. Подобный на Туту.ру 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: А у нас, друзья, есть факты про торты. Нам Владимир Глухов прислал, потому что 20 июля отмечался Всемирный день тортика. И это тот случай, когда, мне кажется, можно поговорить об этом десерте. Капкейк дословно переводится как «торт в чашке». Этот десерт был придуман как мини-версия привычной сладости. Если не хочется покупать большой торт, но очень хочется его съесть, то можно ограничиться капкейком. Наши давние предки считали тортом круглый хлеб, обжаренный с двух сторон. Просто хлеб. В первый раз на день рождения торт вручили только в 1785 году. Изначально в европейской версии тортика, в частности во Франции, обязательным ингредиентом было мясо. То есть они были солеными тортики, но не сладкими. Первые прототипы появились в Древнем Египте. Плоские лепешки из муки и меда, иногда с добавлением орехов и фруктов. По правилам, торт на свадьбу должен был быть белым, так как он считается тоже символом невинности. Но сейчас мало кто это соблюдает, потому что торт обычно в цвете дресс-кода. Вообще в цвете свадьбы, скажем так. Самый большой торт площадью 244 квадратных метра был изготовлен в Италии. Он был в форме самой страны, на карте весил больше 1 тонны. Самым щадящим для фигуры является торт из вафельных коржей. В 100 граммах лакомства содержится чуть больше 300 калорий. Сейчас, кстати, ппшные тортики делают. Вот.
1: Вообще нулевок?
0: Ну, не нулевочка, конечно. Вообще, вот когда вы покупаете тортик, написано сниже, типа мало калорий. Я считаю, что в торте вообще не может быть мало калорий. Надо просто понимать, что там будет совсем дофига, а здесь, ну, чуть-чуть, скажем так, не дофига тоже, но не так дофига. То есть вот так вот это должно как-то... Знаете, я бы на месте маркетологов написала бы, здесь тоже дофига калорий, но меньше, чем в соседнем. Вот это было бы как-то по-честному.
1: Закрой глаза, ни о чем не думай, просто ешь.
0: Да, потому что когда пишут, например, некалорийный торт, ну это смешно просто.
1: У тебя есть любимый?
0: Торт? Да, да, конечно, Наполеон. Mm. Вот Наполеон — это мой самый любимый торт. У меня любимый нет и, наверное, уже и не будет.
1: У меня, пожалуй, либо медовик, либо птичье молоко. Наверное, все-таки медовик.
0: Ну, вот как-то вот честно могу сказать, медовик прекрасный, но вот все равно Наполеон. Если бы я увидела Наполеон... Ну, смотрите, вот если бы, например, праздник, да, тортик приносит, какой угодно, я понимаю, ой, ну тортик, да, ну как бы пофиг вообще. То есть я могу его не съесть, у меня не будет вот этого ощущения, ой, тут все едят тортик, а я нет, мне будет плевать. Но если принесут Наполеон, это их проблема, что здесь я и Наполеон, потому что, возможно, кому-то не достанется. Вот такая проблема существует. И да, утром мне будет очень стыдно, я, может быть, даже целый день не буду ничего есть, пытаясь это хоть как-то оправдать. Но в моменте, знаете, просто туман... И все.
1: Теряет волю.
0: Да. Так, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня нашел что-нибудь самое оригинальное, отдадим за это нашу суперфирменную крошку.

0: Ladies and gentlemen, introducing Hago.
1: Hago
0: on DFM.
2: Ну что, друзья, напоминаем тему, которую мы сегодня практически два часа с вами обсуждали.
1: Что ценного вы однажды находили?
2: Это настоящее бюро находок.
1: Да.
2: Вот. Один раз у себя прямо у квартиры нашла два пакета с едой. Писала в домовом чате, кто потерял свои пакеты. Писала. А потом просто разложила в холодильнике все то, что никогда есть не стала бы сама. Но зато попробовала какие-то странные огурцы.
1: Где-то плачет один доставщик еды, видимо.
2: Ну да, ну вот, понимаешь, искали же, но не нашли. Ну а что теперь делать? Понимаешь, что? Все. Я один раз нашла очень интересную книгу. Просто совершенно не думала, что эта книга мне понравится. Не помню уже название. Но прочитала буквально за одну минуту. Ну, условно, конечно, пишет нам Елена. Это было очень интересно. И мне показалось, что эта вселенная подкинула мне эту книгу, потому что там были ответы на те вопросы, которые я давным-давно себе задавала. Вот, мне кажется, такие моменты тоже нужно фиксировать. Иногда действительно можно вот обратить внимание на что-то, и там будут ответы. Тебе
1: ну да.
2: Вселенная как будто бы через этот момент дает какой-то ответ. Я на улице нашла золотое кольцо, но поднимать его не стала, потому что моя бабушка говорила, что ни в коем случае нельзя брать всякие разные золотые украшения с улицы. Где-то, если ты нашел, то нужно их там и оставить, потому что, не дай бог, возьмешь и... гадости
1: есть такие,
2: на себя
1: да,
2: возьмешь.
1: Суеверия есть.
2: Суеверия, да. Mm-hmm. Что еще?
1: Личка вместе со своей подругой просто сорвали настоящий куш, нашли на дороге 14 тысяч рублей. Просто
2: о-го.
1: Валялись, да. Поделили пополам, купили себе одежду. Михаил находил однажды золотую сережку весом 2 грамма. И вот еще сообщение. Нашел на лавочке в парке зарядное устройство с проводом. Думал, что не работает, поэтому валяется. Принес домой, проверил, заряжает.
2: Я не про себя расскажу, я расскажу про мою знакомую. И было это очень-очень давно. У меня подруга нашла в пакетике лотерейные билеты. Их было всего 6 штук, просто в пакетике лежали. Видимо, кто-то купил, положил в пакетик и забыл на лавочке. Так вот, каково было удивление, когда один из этих билетов оказался супер выигрышным. То есть там было очень много денег. Это были 90-е, тогда каждая копейка была на счету, и просто один из этих билетов выигрышный. Вы представляете, как повезло.
1: Ну, это прям двойная удача, то, что лотерейный билет нашли, и то, что выиграли. Ну, давайте уже подводить итоги. Прямо сейчас мы думали, гадали, кому же сегодня вручить наш приз. Это фирменная кружка от Radio DFM. Решили, что автор сообщения, который писал про котят. Помнишь? Попадалось.
2: Да, такое да. сообщение, что
1: нашла...
2: в сугробе да. нашла двух своих любимых котят. Ну, которые, собственно, с ней теперь живут. Это я просто помню, что эта девушка писала, но я, к сожалению, сейчас не найду. Ну, попозже мы найдем.
1: Да, автора обязательно найдем.
2: Да.
1: Да, и напишем ему сообщение о том, что вы получили подарок от нас.
2: Друзья, мы желаем вам сегодня, этим вечером, найти хорошее настроение и силы для того, чтобы не поесть и спать сразу, а еще хоть немножечко пожить радостно. Жизнью. Всем пока!
3: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
6: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская 2А. Правый цоколь.
7: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
8: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
7: Курсавто 20 20 12.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 70 гектаров территории обработают в рамках второго этапа борьбы с борщевиком в Вологде. В Вологде откроют выставку печатной резиденции «Бурмагинфеста». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 70 гектаров территории обработают в рамках второго этапа борьбы с борщевиком в Вологде. Специалисты МКУ «Зеленстрой» приступили ко второму этапу покосов опасного растения и обработки гербицидами в разных микрорайонах областной столицы. Он предполагает работу на тех же местах, что и в рамках первого этапа. Это более 100 локаций, включая зеленые зоны. На борьбу с борщевиком ежедневно задействованы от 5 до 8 специалистов. Всего после двух этапов в Вологде будет ликвидировано более 140 гектаров опасного растения. В Вологде откроют выставку печатной резиденции «Бурмагинфеста». С 12 по 20 июля художники из разных городов России работали в печатной резиденции фестиваля печатной графики «Бурмагинфест», которая проходила в Кириллове. Всего было подготовлено порядка 20 работ. Они войдут в состав экспозиции галереи современного искусства «Красный мост». Открытие экспозиции запланировано на 8 августа. Посетить ее можно будет в течение месяца. Печатная резиденция фестиваля «Бурмагинфест» в Кириллове была организована Центром содействия развитию предпринимательства и туризма. Без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
7: А теперь тусовка
8: on DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ПО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
1: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото фристайл.
3: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
4: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
3: Курс авто 20 20 12.

Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Вологда», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51 77 77.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курс авто. 20-20-12.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радио DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.